Вчера еще только плясал с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дождь обещают в Бресте и Гродно, остальные городах без осадков. В Бресте, Могилеве и Витебске будет 11-13 тепла, в Гомеле до плюс 15, в Гродно 9-11 со знаком плюс, и в Минске днем до 12 тепла и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды Бетера.
2: Примерно 8 тысяч шагов проходит тренер сборной Беларуси по футболу Виктор Гончаренко вдоль бровки за один матч. Кто замечает такие детали? Мы, потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: детей старше 16 лет.
1: Утреннее шоу «Зарядная станция». Хоть заряженный проснулась, будет говорить сейчас о сне. Вернее, о трех мифах или фактах, которые связаны...
2: Скорее фактах.
1: Которые связаны со сном и которые вы, скорее всего, не знаете. Ну, давай, Валентин, рассказывай.
2: Первый и самый неочевидный факт заключается в том, что когда мы не досыпаем, мы едим больше. Организм таким образом компенсирует недостаток энергии.
1: У продавцов на рынке другой принцип. Когда мы не досыпаем, мы зарабатываем больше.
2: Ну да, да, это правда.
1: Там картошки, ягоды.
2: Это же очевидно.
1: Очевидный факт. Но с недосыпом это абсолютная правда. Люди переедают, те, которые...
2: Да, те, кто не досыпает, да.
1: Они переедают. Друзья, появился животик, где-то недоспали.
3: Вот, а я думал, откуда?
1: Отпусти Валентина.
2: Второй факт заключается в том, что ну вот это популярное же утверждение, что 6 часов сна для сна вполне достаточно, да, для того, чтобы отдохнуть. Так вот, это миф, это неправда. Дело в том, что людей, которым достаточно 6 часов сна для отдыха, очень мало. И это, скорее всего, не мы с вами. Спать нужно от 7 до 9 часов.
1: От 7 до 9 часов, все.
2: Где взять столько времени?
1: Нет, так два часа получается всего. В 7 лег, в 9 встал. Нормально. Хорошая рабочая схема. Мы по такой схеме все экзамены в студенческие годы в университете сдавали. С 7 до 9.
2: Я тоже.
1: Правда, единственное, что мы с 7 до 9 учились, а потом отдыхали.
2: Вот. Ну, ох, как мы отдыхали!
1: Давай еще один третий факт, что там.
2: И помните, нам все время говорили, что вот поспать в запас невозможно, что ничего не получится. Получится. Есть результаты исследований, это доказано. Сон в запас работает. Перед какой-то тяжелой неделей нужно поспать по 10 часов в сутки, ну, несколько дней, желательно неделю. Да. И у вас образуется запас такой отдыха. Сможете тратить эту энергию.
1: Если ты неделю будешь спать по 10 часов в сутки, ты просто проспишь сложную неделю.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом эфире.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Один из немецких цирков полностью отказался от использования живых зверей и заменил их огромными световыми 3D-голограммами. Теперь на арене под куполом кружатся гигантские светящиеся слоны и прозрачные парящие рыбы.
2: Интересно, а немецкий кинематограф знаменитый не планирует заменить? Ну, ладно, об этом в другой раз поговорим, а сейчас про цирк. Ну, слушай, на самом деле, ну, наверное, это хорошо, с одной стороны, потому что, ну, как бы зверушкам не нужны никакие там сложные...

0: там написано Гурчи.
1: Гурчи. Гурчи.
0: Потому что шил Арсен Гурчи. Вот. Как бы где-то, может быть, и Гучи, но...
1: Ну, все-таки, да, немножечко не так.
0: Ну, все-таки не так.
1: Да, или когда он говорит, милая, я подарю тебе эту звезду. И что? И все. И ничего.
0: Или когда вот яркий, красивый букет цветов приносит домой... Вот. Почему такие цветы живые, задается он себе вопросом. Радоница была, проходил мимо. Искусственные цветочки просто попались. Вот, поэтому, друзья мои, мы все-таки, вот если брать отношения сейчас между людьми, все-таки за естественность, да?
1: Да, мы за настоящие отношения, конечно.
2: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом

0: Играют до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
1: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: А дальше хит за хитом.
3: Радио Юнистар.

0: Для детей старше 16 лет.
1: Вот о чем сейчас хотим поговорить. Рассказываю, Валентин.
2: Прекрасная новость пришла из московского зоопарка. Там началась осенняя зажировка у манула Тимофея. Зажировка – это такая история, когда животные набирают вес перед тем, как уйти в спячку, перед зимой.
1: Зажировка.
2: Иногда они не уходят в спячку. Зажировка проходит, и они бодрствуют.
1: Но зажировка прошла успешно. Слушай, вот интересная, конечно, история. Зажировка. Вот вроде бы, простое банальное обжорство, а появляется какой-то умный термин, который по-умному всю эту историю объясняет, и ситуация как бы из простого обжорства приобретает совершенно другой смысл.
2: Я обожаю такое,
1: Это, знаешь, это примерно как вот, у тебя осталось там 10 рублей до зарплаты, при том, что зарплата была вчера, 10 рублей до следующей зарплаты.
2: Да.
1: Но ты не говоришь, что я на мели, у меня нет... Ты вступил в фазу финансового минимализма ради очищения кармических каналов от материального шума.
2: Слушай, как хорошо.
1: И по-другому уже...
2: Как хорошо ты сказал.
1: Это не нет денег. Это очищение кармических каналов. Вот тебе, пожалуйста.
2: Петя, вообще, многие люди на таком карьеру строят. Вот, например, у тебя не готов проект, а дедлайн, в принципе, вчера был, да? И ты говоришь начальнику, мы сейчас находимся в фазе стратегического выдерживания идеи для достижения максимальной зрелости продукта. Понимаешь? И ты уже не бездельник.
1: Конечно.
2: Ты стратегический человек.
1: Это ровно так же, как когда жена говорит, что ты там залипаешь в соцсетях, в Инстаграм, оторвись ты от телефона, пообщайся со мной. А ты не залипаешь в соцсетях, ты видишь мониторинг поведенческих триггеров и анализ вирального контента в рамках глобального диджитал-исследования. Вот так вот, понятно? И все эти лайки под фотографиями в бикини только подтверждают глубинный смысл моих исследований.
2: Ты знаешь, это и в семейных отношениях может пригодиться тоже, потому что, вот, допустим, поругался ты с женой из-за непомытой посуды.
1: Ну, как правило, после моих глубинных исследований в Инстаграм это и происходит.
2: Так. Вот. И ты идешь спать куда-нибудь в другую комнату, и это не просто потому, что тебя выгнали. Нет. Это ты туда уходишь ради сохранения территориального суверенитета и оптимизации личного пространства.
0: Заряд бодрости и хитов на весь день. Шоу «Зарядная станция». Слушайте сегодня в прямом

0: комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры «Хавейл» в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный «Хавейл Дарго». Надежно движет вперед.
1: Утреннее шоу на Юнистар приветствует вас, друзья мои. Сегодня праздничный день. Хоть и не выходной, но праздничный. Какой сегодня день у нас?
2: День матери сегодня.
1: Все правильно, друзья. Мам наших дорогих, любимых, наших мам и мам наших детей поздравляем. И мам детей, наших детей. Короче, всех мам.
2: Всех с праздником.
1: Да, всех с праздником поздравляем. Вот в чем разница между отцом и мамой, знаешь, Валентин, основная, главная?
2: Ну, я боюсь подумать.
1: Ну, ты подумай. Саша, а у тебя какие-то мысли есть?
3: Я хочу тебя услышать скорее.
2: Просто осторожно, понимаешь?
1: Вы, ребята, напоминаете мне студентов-двоечников, которых профессор задает вопрос. Они говорят, нет, мы вас послушаем. Любопытно так рассказываете.
3: Да, учителей получат.
1: Да, значит, смотрите, основная разница между мужчиной, ой, между... Простите. Между мамой
2: сейчас
1: и папой.
2: Скользко,
1: но... Да, между мамой и папой в том, что мама всегда точно знает, что она мама.
2: А папа.
1: А папа!
2: Ты про
1: не всегда! Так что, дорогие наши мамы, за вашу уверенность в том, что вы мамы, поздравляем. Поговорим об этом еще немножечко через минуток 7, но утреннее шоу будем начинать в любом случае.
2: Это шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Здесь Петр Сафронов, Валентин Середа и Александр Романов. Доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе утро.
4: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
5: Это была

Доброе утро. В Беларуси 7.02. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко заявил накануне, что все силовые ведомства страны должны работать слаженно и быть готовыми к любому развитию событий. Именно ради этого в Беларуси сейчас проходят масштабные и внезапные проверки боеготовности, которые моделируют реальные боевые условия. По словам президента, все возможные негативные сценарии уже давно известны и просчитаны, а главная задача военных и силовых структур сегодня – действовать профессионально, чтобы не допустить нового витка агрессии, сообщает Белта. В Минске роуд-джампер упал с большой высоты и получил тяжелые травмы. Об этом Белта сообщили в Следственном комитете. По предварительным данным, индивидуальный предприниматель готовил площадку для роуд-джампинга. С монтажом и настройкой снаряжения ему помогал знакомый, который и решил прыгнуть, закрепив страховку самостоятельно. Та развязалась. В тяжелом состоянии мужчину доставили в больницу. Проверка системы оповещения пройдет сегодня в Минской области. С 9 утра до часа дня будут включать электросирены. Об этом Белта сообщили в МЧС. Спасатели просят всех сохранять спокойствие. Делать ничего не нужно. И в завершении 10 лучших трилогий в истории кино назвал авторитетный журнал Entertainment Weekly. Одной из мест досталась оригинальной трилогии «Звездных войн» Джорджа Лукаса, выходившая с 77 по 83 год. В список также вошел «Властелин колец» Питера Джексона. Среди других участников подборки оригинальная трилогия «Безумного Макса» с Мелом Гибсоном, которая показала постепенное разрушение цивилизации, а также нашлось место и «Крестному отцу». А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 36 копеек, доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. Такими были новости, далее о

0: погоде. По информации «Погода.бай» сегодня днем в Гомеле плюс 15 и без осадков. В Могилеве также без осадков и до 14 тепла. В Бресте 13 градусов, а выше нуля и дождь. В Витебске до плюс 13 и без осадков. В Гродно дождь и до 11 с плюсом. А в Минске сегодня днем плюс 12 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Погода меняется, а радость от шопинга в сети «Пятый элемент» остается неизменной вот уже 30 лет.
2: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Миллионы довольных клиентов. Инновации, доступные каждому. Спасибо, что выбираете нас. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

0: Но с праздничного хочется начать. Сегодня день мамы. Мам мы всех любим, поздравляем, конечно же. Желаем им всего наилучшего. Ну, что пожелание? Пожелание это, знаете, ну, каждый может красивыми словами праздник оформить. А мы хотим вот что-нибудь еще в праздник интересное про мам рассказать. Такие три невероятные факта о материнстве, которые, может, даже сами мамы не знают. Вот мы нашли и сейчас их обсудим. Пожалуйста, Валентин.
1: Ну, очень многие знают, что в детстве после поцелуя мамы сбитая коленка начинала меньше болеть и быстрее заживала. Да. Мамы действительно лечат своими поцелуями. Это научно доказано. Каким образом? С помощью поцелуя мама передает ребенку частичку своего иммунитета.
0: Слушай, ну прекрасно. А вот если... Соседка, одинокая мать.
2: А я приболел.
1: Не знаю, серьезно.
0: Это, распространяется ли это вне зоны?
1: Ты знаешь, как бы наука на этот счет молчит.
0: Ничего не говорит.
1: Скромно, скромно молчит.
0: Ну, я за рецептом зайду. Ладно, шутки в сторону. Второй факт.
1: Мамы понимают, о чем кричит младенец. Ни для кого не секрет, что многие люди думают, что все младенцы кричат одинаково. Это неправда. Мамы понимают своих младенцев. Дело в том, что у младенцев появляется два вида крика. Голодный крик и крик болевой. И каждая мама эти

0: Трилогия хорроров «Крик 1», «Крик 2» и «Крик 3». Так, хорошо, и третье.
1: И третье тоже научно доказанный факт.
0: Кстати, извини, пожалуйста, Эдвард Мунк картину «Крик» тоже написал об этом.
1: У него ребенок родился, он 3 года не спал, да?
0: Давай третий факт.
1: После родов будущие мамы теряют страх. И если до того, как стать мамой, женщина могла бояться пауков, мышей, вскакивать на стул при виде этих животных, то после того, как она стала мамой, она порвет эту мышь голыми руками, этого паука выбросит в окно, просто чтобы это все не оказалось рядом с ребенком.
0: В этом смысле мать богомола, она не только мыши, но она и отцу голову отрывает. Я просто подумал, знаете что, вот есть же такая фраза, знаешь, такая пацанская на районе, может быть, типа, ты что, страх потерял?
1: Да.
0: Вот ввиду той информации, которую ты сейчас рассказал, можно по-другому спрашивать. Может быть, ты что, рожал?

0: Партнер шоу «Ламода». Твой гид по стилю.
1: Сезон скидок уже на «Ламода». «Зарина», «Остин», «Села», «Манго». Коллекции любимых брендов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении «Ламода». Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
2: Радио «Юнистар».
3: «Юнистар».
2: Хит за хитом.

0: Юнистар продолжается. У нас впереди очень важная история.
1: Гороскоп.
0: Конечно.
1: Да. Обязательно дослушайте его до финала, потому что в конце мы расскажем, какой знак сегодня самый счастливый.
0: Да, ну это через 7 минут.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 1 балл из 10 возможных. А это значит, что дороги свободны.
3: Реклама. Кофе купил.
4: Вернулась.
3: Билеты в кино.
4: Вернулась.
3: Поужинали.
4: И это вернулось.
3: Что у тебя постоянно возвращается?
4: Кэшбэк.

0: Сбербанк.бай или по телефону 120. 23 октября в Малом зале Белгосфилармонии выдающийся белорусский пианист Игорь Оловников представит программу «Любимой маме», где будет звучать музыка Шопена, Сен-Санса, Грига. Зрители услышат лунную сонату Бетховена, знаменитое адажио Альбинони, венгерскую рапсодию Листа и другие знаменитые произведения. 6+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17 396 16 17. Сайт Филармоник.бай.
1: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер кондиционеры King Home.
6: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: станция.
1: Утреннее шоу на Юнистар приветствует вас, и у нас прямо сейчас начинается очень полезная штука под названием «Утренний гороскоп». Валентин, что у нас происходит в утреннем гороскопе?
2: Мы рассказываем, как проживут этот день люди разных знаков зодиака. Но очень важное замечание. Дослушайте, пожалуйста, до финала, потому что в конце мы рассказываем, какой знак зодиака самый счастливый. Ну и начнем с Овна. Ему обещают сегодня день неожиданностей и открытий. События могут вынудить его поменять свое мнение в каком-то вопросе. Или же кто-то из окружающих сумеет его удивить.
1: А у тельцов, напротив, сегодня противоположная история. Все очень тривиально и обыденно будет.
2: Какие бы решения близнецы сегодня не принимали, руководствоваться при этом они будут не логикой, а интуицией. Логики у близнецов сегодня не будет.
1: Раки. Сегодня очень вспыльчивые ребята, способные взорваться просто по щелчку.
2: Льву. Звезды гороскопа советуют сегодня свободное время провести там, где жизнь бьет ключом, чтобы как следует повеселиться.
1: Девы, сегодня прекрасный день для того, чтобы встретить какого-то приятного человека, завязать с ним отношения, знакомства. Это не обязательно отношения вот близкие, интимные какие-то. Это могут быть и служебные какие-то взаимоотношения. Например, познакомиться с директором конкурирующей компании и перетянуть их на свою сторону.

0: вас по адресу: гипермаркет Билд, съезд СМКАД на улицу Бабушкина, сайт Buildshop.by, телефон 599-69-69.
1: Главное видео о жизни страны в одном месте. Прямые эфиры телеканалов, трендовые шорты, эксклюзивные проекты и проверенные новости 24/7. Будь в эпицентре событий. Заходи на videobel.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
2: Это была реклама.
4: Доброе утро. В Беларуси 7:29. Сейчас новости коротко. В Беларуси появится единый реестр экспедиторов. Такой указ накануне подписал Александр Лукашенко. Создать реестр должна транспортная инспекция до 1 апреля следующего года. С 1 сентября регистрация станет обязательной для всех участников рынка. Проверка системы оповещения пройдет сегодня в Минской области. С 9 утра до часа дня будут включать электросирены. Об этом Белта сообщили в МЧС. Робота-официанта и робота-собаку представили белорусские разработчики на международном форуме «Искусственный интеллект в Беларуси» в Минске. Обе разработки принадлежат Брестскому техническому университету. 10 лучших трилогий в истории кино назвал авторитетный журнал Entertainment Weekly. Одной из мест досталась оригинальная трилогия «Звездных войн» Джорджа Лукаса. В список также вошли «Властелин колец» и трилогия «Безумного Макса». И к новостям компании «Белгазпромбанк». Вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в «Белгазпромбанке». Процентная ставка в течение первого года составит 10,8% годовых и 14,3% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на «Белгазпромбанк.бай». В жилом комплексе «Уютный» открыта продажа современных коттеджей. Просторные дома с продуманными планировками, собственными земельными участками и развитой инфраструктурой. Все для комфортной жизни вашей семьи. Узнайте больше на сайте уютный.бай. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
5: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
6: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
7: Витаверин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витаверин говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно знакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
4: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле плюс 15 и без осадков. В Могилеве также без осадков и до 14 тепла. В Бресте 13 градусов, а выше нуля и дождь. В Витебске до плюс 13 и без осадков. В Гродно дождь и до 11 с плюсом, а в Минске сегодня днем плюс 12 и без осадков. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
8: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
9: Гриполек плюс в желтой упаковке с кофеином и Гриполек в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. Гриполек и Гриполек плюс.
10: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

Уже разобрались, где право, а где лево? Ха! Добро пожаловать в утро! Шоу «Зарядная станция». Раздаем бодрость!

0: Можно ли счастливо жить, не имея постоянного стабильного дохода, ну, фактически без денег? Ну, вот давайте разбираться. Есть у нас одна история.
1: Да.
0: 7 часов 37 минут, шоу «Зарядная станция». Сейчас об

0: чувство безопасности.
1: Слушай, ну, я ничего нового в этой информации не вижу. У нас, все, каждую осень все на кабачках держится, соседских, которые... Галенька, на тебе кабачки, Галь, тебе кабачки.
2: Такая переходящая валюта.
1: Тамар, вот кабачок тебе, да. И это такой идет круговорот, обмен. Причем человек, который принес тебе большое количество кабачков, ну, возможно, через несколько дней ты от него получишь... сандалии, из которых вырос сын. При этом у тебя нет детей, но отнесешь соседской Вале, у которой сын подрастает, и взамен возьмешь у нее тыкву, например. Тыкву обменяешь на яблоки. Яблоки на груши. Груши, ну, в общем, и так далее.
3: И так до телефона дойдешь. Или до дома.
2: Хорошо, если до дома. А что делать тем, у кого нет дачи? У кого нет кабачков?
1: Послушай, Валентин, осень – это благоприятная среда для того, чтобы делать поделки из каштанов. Набрал каштанов, смастерил себе, я не знаю, маленького поросеночка, вот, или...
2: Барашков мы делали в школе. А помнишь, как в детском садике брали 3 листика кленовых, подходили к товарищу и говорили, сколько у вас чай стоит? Он говорит, 3 листика. У тебя как раз 3 листика есть.
1: И желудь на сдачу еще раз закинул, и вообще счастлив. Вот, правда, Борисов в кафе будет стоять, перебирать кленовые, думать, как мне руководству объяснить, что вот так вот за раф расплатились. Ну, друзья мои, осень – прекрасная пора очей очарования. Правильно, как говорил поэт?
4: Партнер шоу – компания «Автосеть».

0: Утреннее шоу на Юнистар мы продолжаем, друзья, и у нас впереди игра, называется она «Стоп-спойлер». Я очень подробно буду описывать начало фильма, а ваша задача догадаться, что за фильм я описываю, ну и постараться прислать название этого фильма. Если вы первые с правильным названием к нам, тогда подарок ваш.
1: Если вы первым пришлете правильный ответ, то вы получите в подарок пригласительный на стадионный концерт в расширенном составе инди-фолк группы «Бонд с кнопкой». 1 ноября во Дворце спорта будут хор, струнные, народные инструменты и песни, которые раскроются в этом масштабе совершенно по-новому. Билеты на Ticket.pro.by. А номер телеграмма наш плюс 375-29-610-9950.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 3 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Горецкого от Чайлытка до Шаранговича, а также на Долгиновском тракте от Орловской до Новаторской.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
4: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Оптимистами не рождаются, оптимистами становятся, когда покупают страховой полис у компании «ТАСК». Проект «Уроки оптимизма». Слушайте каждый будний день в 9:40 на радио «Юнистар». «ТАСК» – 35 лет рядом с главным.
5: Для детей старше 16 лет.
6: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
7: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о путешествии длиной в 28 лет, а еще узнаем, в какой стране паспорт понадобится даже нейросети.
6: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
8: Реклама. Кофе купил.
9: Вернулась.
8: Билеты в кино.
9: Вернулась.
8: Поужинали.
9: И это вернулось.
8: Что у тебя постоянно возвращается?
9: Кэшбэк

0: тратишь, кашалот возвращает. Подробности на сайте belgazprombank.by или по телефону 120.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Пора в ОМА. Самое время выбрать подарок ко Дню матери. Посуда и декор до минус 50%.

0: скидки до -40%. Только до 18 октября. Если за подарками, то в ОМА. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте oma.by.
1: Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию света. Скидки до 70% на все. Только до 18 октября. Не пропустите! Салон светильников «Массив». Минск, независимости 76. А1-149-95-11. Сайт massiv.by.
2: Бел-Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим

0: радостью вместе с Белювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
0: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Карма Рефлекс Плюс».
3: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс Плюс.
4: Рефлекс Плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
5: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век. Бай и магазинах города.

0: Утреннее шоу. Мы продолжаем игрой. Стоп-спойлер. Прямо сейчас я очень подробно буду описывать какой-то фильм. Ваша задача всего лишь за минуту постараться догадаться, что за фильм я описываю. И если у вас это получается, тогда срочно пишите свой вариант ответа в Telegram. Если вы первый с правильным ответом, тогда получаете от нас подарок. Вот такая механика.
1: Номер Телеграма наш +375 29 610 9950.
0: Ну что же, переходим к описанию кино. Поехали. Итак, первые кадры. Мы видим какие-то небольшие дома. Это набережная, вероятно, какого-то южного города. Очень плотная застройка небольших домиков. Мы видим бухту с лодками. Из двери одного из зданий выходит мужчина. На нем коричневая кожаная куртка. В руках у него кусок пиццы. Он жует эту пиццу и неспешно переходит улицу. Он

0: это стульями. Тот же мужчина получает какую-то передачу от мужчины, сидящего за соседним столиком. Они явно делают что-то в тайном сговоре. И дальше мы видим, как этот мужчина идет по узкой улочке. В руках у него газета, а время закончилось. Минута прошла.
1: Не прозвучала фраза «стоп-спойлер». Никто не прислал правильный ответ. Да? Сейчас я почитаю, что прислали.
0: Давай.
1: Джон Уик. «Бриллиантовая рука». «Залечь на дно в брюк». «Каратель», «Миссия невыполнима», «Успеть за 30 минут», «Дом у дороги», «Криминальное чтиво», «Славные парни», «Ангелы и демоны». Продолжать?
0: Ой, нет.
1: «Золото дураков», «Никто».
0: Все, хватит, хватит. Но нету правильных ответов сегодня. А сегодня у нас был описан новаторский детектив под названием «Французский связной» 1971 года о двух нью-йоркских полицейских, которые пытаются выследить банду наркоторговцев из Франции. Прекрасное кино, 5 премий «Оскар», между прочим, и лучший фильм, и лучшая режиссура. Поэтому посмотрите обязательно, если не видели. Ну, а подарок сегодня остается у нас.
1: Да, подарок очень красивый, хороший, интересный. Это пригласительный на стадионный концерт в расширенном составе инди-фолк-группы «Бонд» с кнопкой. 1 ноября во Дворце спорта будут хор, струнные, народные инструменты и песни, которые раскроются в этом масштабе совершенно по-новому. Билеты на «Тикет Про Бай». Зарядная станция.
2: Зарядная станция. Это Юнистар. Юнистар.

0: шоу «Автомобили Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.

Ну, друзья мои, часто сейчас можно услышать фразу, такую шапку надень, кричит мама убегающему радостному ребенку в школу, который радостно бежит. Ну, вы понимаете, что насчет радостного это приукрасили.

0: Остался всего один рекламный ролик.
1: Ох, такая боль! И в голове, и в спине, а еще и жар!
2: До свадьбы заживет.
1: До свадьбы? Ну уж нет! Болиоф! Боли жар прогнать готов. А теперь еще и новинка. Болиоф Форте.
3: Капсулы с жидким центром. Болиоф и Болиоф Форте для облегчения головной и зубной боли, боли в спине, невралгии и мышечной боли, для снижения температуры.
4: Реклама. Длительность применения не более 3 дней. При необходимости применения препаратов свыше указанных сроков или при ухудшении симптомов следует обратиться к врачу. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Применение во время первого и второго триместра беременности по рекомендации врача противопоказано в третьем триместре беременности. Перед применением лекарственных препаратов ознакомьтесь с инструкцией. Изготовитель УП Минск Интертапс.
0: Это была реклама.
5: Вы слушаете Юнистар.
6: Партнер эфира — лекарственный препарат Витаверин.
7: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
5: Витаверин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витаверин говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Доброе утро. В Беларуси 8.02. С новостями Александр Романов. В Беларуси появится единый реестр экспедиторов. Такой указ накануне подписал Александр Лукашенко. Создать реестр должна транспортная инспекция до 1 апреля следующего года, а с 1 сентября регистрация станет обязательной для всех участников рынка. Включение компании или предпринимателя в список будет стоить 10 базовых величин, сейчас это 450 рублей. За изменение уже внесенных данных придется заплатить еще одну базовую. Документ также определяет, за какие нарушения экспедиторов могут исключить из реестра, сообщает Белта. Робота-официанта и робота-собаку представили белорусские разработчики на международном форуме «Искусственный интеллект в Беларуси» в Минске. Обе разработки принадлежат Брестскому техническому университету. Робот-собака оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, а студенты могут изучать его устройство и самостоятельно создавать для него программы. Робот-официант тоже умеет не только выполнять сервисные задачи. В университете его уже программировали в качестве библиотеки.

0: юбка. Она больше ничего. Уши красные-красные. Вот, рубашка, все. Весь... Ты думаешь, ну тоже термоустойчивый человек. Поэтому, да, универсальной, наверное, какой-то температуры не существует. А иной раз, вон, сейчас как жаркая погода была еще, когда плюс 20 было вот сейчас осенью. И смотришь, и некоторые в каких-то пуховиках уже идут туда-сюда. Думаешь, ну а эти в феврале из дому повыходили. Вот такая вот история. Тут, понимаешь, вопрос, наверное, в том, для кого, когда, какая дверь в квартире закрылась, в какой сезон. Вот в том, собственно, по улице и идем.
1: Партнер шоу «Ламода». Твой гид по стилю.
2: Сезон скидок уже на LaModa. Больше брендов, больше новинок и актуальных образов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
3: Вы слушаете
4: Радио Юнистар.

0: Утреннее шоу на Юнистар приветствует вас, друзья мои, а мы продолжаем наше шоу рубрикой «Непопулярное мнение». Здесь вы на сайте unistar.by оставляете какое-то свое мнение. Если оно нам кажется любопытным, мы его в утреннем шоу обсуждаем и вместе с вами принимаем решение, популярное это мнение или нет. Кто нам сегодня написал?
1: На сайт нам написал Андрей, и вот что он пишет. На самом деле врачи говорят о том, что улежание в ванной, и особенно в горячей, много противопоказаний. Сердечные болезни и высокая...
0: И мать жены.
1: Да.
0: Которая не любит, когда ей мешают принимать ванну.
1: Вот что Андрей написал нам на сайт. Мужчины не меньше, чем девушки, любят полежать часа полтора в ванне с пеной, чтобы снять стресс после тяжелого дня. Я просто не с того момента начал читать это мнение. Я повторю, что Андрей написал. Мужчины не меньше, чем девушки, любят полежать часа полтора в ванне с пеной, чтобы снять стресс после тяжелого дня.
0: Так,

0: Ну хорошо, друзья мои, сейчас ваша задача, мнение прозвучало. Ваша задача в Телеграм, если вы согласны с этим мнением, ставить лайки. Если не согласны, ну, соответственно, пишите дизлайки. И через несколько минут мы подведем итоги и посмотрим, насколько ваше мнение популярно, либо нет. Валентин, еще раз коротко мнение.
1: Мужчины не меньше, чем девушки, любят полежать в ванной часа полтора. Телеграм наш плюс 375-29-610-9950.
2: Да. А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Мазурова до Каменной Горки, а также на Якубоколос от Белинского до Сурганова. Придется также немного постоять на Независимости от Янки Купалы до Площади Победы.
3: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.

0: Машины Pirelli обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Pirelli в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам. На «Бампер-бай» теперь можно купить и продать не только запчасти, но и автомобиль. А на радио «Юнистар» можно выиграть подарки от «Бампер-бай». Пришлите историю о том, за что вы благодарны вашему настоящему или бывшему авто. И получите шанс выиграть один из 10 сертификатов на топливо. Заявки принимаются через сайт «Юнистар.бай».
1: Реклама. Для кишечника в животике полезны пробиотики. Пробиолог Форте – источник полезных лакто- и бифидобактерий. Пробиолог Форте – 1-2 капсулы в день. С заботой о микрофлоре кишечника для взрослых и детей с 3 лет. Биологически активная добавка пищи перед применением. Ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Реклама. Пробиолог Форте не является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Изготовитель Hansen Dania. Для компании Mayolis HC Франция.
0: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании

0: 7300. Микролизинг. Все начинается с малого и продолжается с нами.
1: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислач». Старожовская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29-159-87-49 и на сайте «Свислач Бай».
2: Спасибо, мама. Специально ко дню матери в Тайбале СПА. Белый лотос. Распродажа. Скидка 30% на подарочные карты по 14 октября. Подарите маме заботу, полноценный отдых и блаженство от чутких мастеров из Таиланда и острова Бали. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: День рождения! Бел Ювелир Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелир Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by. По 21 ноября.
5: Это была реклама. А дальше мировой хит.
6: Партнер препарат «Нанолар».
7: Аргентокиан «Нанолар» представляет. Простыло горло, вот удар.

0: Утреннее шоу на Юнистар, 8 часов 24 минуты. И прямо сейчас будем подводить итоги нашей рубрики «Непопулярное мнение». Итак, давай, Валентин, еще раз, что сегодня нам написали, что за мнение?
1: Мнение на сайт нам прислал Андрей. И Андрей пишет: мужчины не меньше, чем девушки, любят полежать часа полтора в ванне с пеной, чтобы снять стресс после тяжелого дня. И голоса наши распределились 90% на 10%. 90% поддерживают Андрея.
0: Что не меньше любят.
1: Не меньше, чем девушки любят мужчины полежать в ванной. Так. И 10% с Андреем не согласны. То есть Андрей скорее популярное мнение высказал. Но есть нюанс. Дело в том, что есть глобальная статистика по поводу вот всей этой истории.
0: Так,
1: и она подтверждает, что подавляющее большинство мужчин ванну не любят. Только 9% мужчин выбирают ванну. А остальные все-таки больше предпочитают душ.
0: Я тебе хочу, что есть, ну, например, Чичиков еще и мертвых.
1: Но мертвые души — это совсем другая история. И есть еще один нюанс. Тоже глобальное исследование. Психологи говорят, что если мужчина регулярно закрывается в ванной надолго, то, скорее всего, он использует ванную как убежище.
0: Так это еще...
1: Так делают 45% мужчин. Вот они как убежище ванну используют.
0: Правильно, потому что это еще давно известная история еще со времен Холодной войны с ее мамой. Когда мама переехала жить вместе, сказала: я буду жить вместе с вами. Собственно, началась вот эта вот Холодная война. Практически не общаются. С напряжением друг на друга смотрят. И он пытается от нее все время уйти в ванну. Ну хорошо. В общем, получается, что у нас сегодня... мнение все-таки популярное.
1: Да.
0: И я хочу еще к этому всему добавить: слушайте, ну, а чего и почему мы должны меньше любить ванну? Что тоже же иногда приятно в тепленькой водичке полежать.
1: Ну вот и попробуй сегодня.
0: У меня ванны нет.
1: Вот!
2: Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Это
2: радио Юнистар.

0: Авард. Сухие и влажные корма супер-премиум-класса для кошек и собак.
1: Мурррр, эти пакетики Авард сводят меня с ума.
2: Подтверждаю, Авард я обожаю.
3: Ищите в зоомагазинах вашего города влажные и сухие корма супер-премиум-класса Авард. Авард. Каждый питомец – это чемпион достойной награды.

0: 8.29, утреннее шоу продолжается. Впереди у нас нелепые и смешные заголовки.
1: Каждый день я собираю интересные смешные заголовки из газет и новостей. Заголовки абсолютно реальные. Рассказываю их вам, а Петр Сафронов их комментирует.
0: Собственно, Валентин Середа тот человек, который до сих пор делает продажи газет.
1: Да.
0: Ежемесячные. Друзья мои, это все через 7 минут, верно. Ранее у нас будут новости.
1: Это шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Здесь Петр Сафронов, Валентин Середа и Александр Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.
2: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
3: В путешествии открывайте платежные карты MasterCard от БСБ банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
4: Реклама.
5: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66.
6: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель лаборатории Смайолис, Индлер, Франция. Реклама.
7: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
8: Прекрасная для мам в сети «Ювелир Карат». Скидки до 70% на ювелирную классику. Подарите эмоции, которые останутся навсегда. Подробности на сайте juvelirkarat.by и по телефону 17-227-08-47.
9: Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию света. Скидки до 70% на все. Только до 18 октября. Не пропустите! Салон светильников «Массив». Минск, независимости 76. 1-149-95-11. Сайт massiv.by.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Icon Autograph Snow 5. Баланс управляемости и комфорта в каждом повороте. Надежное сцепление на зимней дороге. Поставь новый автограф.
12: Шины Icon Tires.
13: Это была реклама.
14: Доброе утро. В Беларуси 8.33. Сейчас новости коротко. Новый способ мошенничества появился в Беларуси. Злоумышленники создают поддельные сайты с готовыми домашними заданиями.

подешевели. Огурцы прибавили в цене сразу 46%. Белорусский дизайнер, который недавно удивил всех пуховиком из сена, представил новую необычную куртку, на этот раз с настоящими розами внутри. На создание вещи ушло около 15 тысяч лепестков, а назвал ее дизайнер Настя. Минская «Динамо» сегодня на домашнем льду встретится с лидером восточной конференции КХЛ магнитогорским «Металлургом». Матч начнется в 19:10 на Минск-арене. И к новостям компании. В преддверии Дня мамы в «Золотой мечте» приятные цены на украшения только по 18 октября. Выбирайте подарки себе и близким со скидками до минус 70% весь октябрь. Подробности акции на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44. Уютное предложение в жилом комплексе «Уютный». Таунхаусы площадью 206 квадратных метров доступны по стартовой цене от 6100 рублей до 6400 рублей за квадратный метр. Почувствуйте вкус жизни в своем собственном таунхаусе. Подробности на сайте «Уютный бай», телефон 8.

0: Витавирин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витавирин – говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
1: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле плюс 15 и без осадков. В Могилеве также без осадков и до 14 тепла. В Бресте 13 градусов, а выше нуля и дождь. В Витебске до плюс 13 и без осадков. В Гродно дождь и до 11 с плюсом. В Минске сегодня днем плюс 12 и облачно с прояснениями. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
2: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
3: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
4: Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.
5: Touch. You. Right now.

0: Так, друзья мои, говорит страна, здесь мы вам задаем вопрос, вы нам голосовыми сообщениями на него отвечаете, и так как сегодня День мамы, у нас новость была, Валентин Середа рассказывал о том, что доказано научно, что поцелуй мамы лечит.
1: Это, ну вот, это правда, это факт. Научно доказанный факт.
0: И в связи с этим вопрос возникает у нас в День матери такой. Вот почему поцелуй мамы лечит, а взгляд свекрови или тещи калечит? Вот так сегодня поговорим в этой ситуации.
1: Ваши ответы обязательно, только, пожалуйста, голосовыми сообщениями, потому что приходит много текстовых. Голосовыми, пожалуйста, присылайте на наш номер Telegram плюс 37529-610-9950. Автор самого интересного ответа получит гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрасы».
0: И напрочь разругается с родителями жены или матери.
1: Или мужа. Еще,
0: да. Еще раз вопрос вот такой. Почему поцелуй мамы лечит, а взгляд свекрови или тещи калечит? Пожалуйста, вопросы, вернее, ответы нам в Телеграм. Ну а пока вот дорожная информация.
2: По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 6 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Мазурова до Каменной Горки, а также на Ленина от Ульяновской до проспекта Независимости.
3: Зарядная станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
4: Реклама. У меня 90-60-90.

0: любовью вместе с Белювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер спрей для горла Пеларго.
3: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
4: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛП» Великобритания.

0: Утреннее шоу, 8 часов 53 минуты. Будем сейчас подводить итоги нашего опроса, нашей рубрики «Говорит страна». И вот, значит, что мы сегодня спрашивали. Вопрос был такой. Почему, ну это, кстати, научно, в медицине доказано, поцелуй мамы лечит.
1: Вот здесь заканчивается научно доказанный факт.
0: А дальше продолжение вопроса. А взгляд свекрови или тещи калечит. И вот у нас есть фавориты, те, кто прислал нам сообщение. Начнем, наверное, сообщение от Ирины. Вот что Ирина нам прислала.
2: Потому что мама сдувает с тебя пылинки, а теща или свекровь взглядом укажет, где нужно их убрать.
0: Да. Так, Андрей.
3: Ну, это риторический вопрос. Сюда еще можно добавить подзатыльник бати. Учит, нагоняй начальника, ускоряет.
0: Ну да.
1: Парадокс.
0: И еще Ирина, но другая.
4: Поцелуй мамы – это бесплатная медицина. А вот взгляд свекрови – это платная диагностика грехов, которых ты даже не совершала.
0: Хорошо. Ну, давайте сегодня, наверное, Ирине за платную диагностику грехов. Мне очень нравится.
1: Давайте, да, хорошая аллегория.
0: Подарок какой мы отдаем?
1: Ирина, поздравляем вас. Вы получаете гипоаллергенную ортопедическую подушку «Мечта Макси» от компании «Эос Матрас».

0: Компания «ЭОС Матрасы».
1: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
2: «Юнистар». Хит за хитом.

0: Ну что ж, друзья, мы добрались до места, когда у нас Саша Романов с новым словом вступает в утреннее шоу каждый день. Эта рубрика называется «Словарный запас», и Саша нам уже что-то приготовил.
1: Приготовил. Что там? Почему запах дождя может казаться приятным? Запах чужих духов напоминать о бывшей, а аромат еды детства переносить нас на 20 лет назад. Как думаете, почему?
0: На все эти вопросы, я так полагаю, мы узнаем.
2: Всего это ассоциации называются, да?
1: Ну, не совсем.
2: Есть не вот, совсем?
0: Вот, а, есть что-то объединяющее. Вот
1: да,
0: это
1: все верно.
0: Хорошо, ну интересно, давайте послушаем.
2: Давайте, здесь шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Петр Сафронов, Валентин Середа, Александр Романов. Доброе утро.
0: Доброе утро.

0: Реклама.
1: За выгодой далеко не ходят, особенно когда копеечка рядом. Форель слабосоленый «Океан» в подарок 13 рублей 39 копеек за 200 граммов. Сыр полутвердый 12 рублей 59 копеек за 1 килограмм. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно 12 по 30 октября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.
2: Все самое лучшее маме. Только по 18 октября в «Царском золоте» праздничные цены на ювелирные украшения из золота и серебра. А до конца октября вас ждут скидки до 80% на все изделия. Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
3: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: Icon Autograph Snow 5. Баланс управляемости и комфорта в каждом повороте. Надежное сцепление на зимней дороге. Поставь новый автограф.

0: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои ресурсы. Экваринг от 0,7% в пакетах услуг Сбера. Покажи сберский характер. Подробности на sber.bay.
1: Остался всего один рекламный ролик. Пора в Ома. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте Ома.бай.
2: Это была реклама.
3: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира «Кондитерская фабрика Коммунарка». Yes.

Доброе утро. В Беларуси 9.01. С новостями Александр Романов. Новый способ мошенничества появился в Беларуси. Злоумышленники создают поддельные сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы добраться до личных данных школьников и денег их родителей. Ребенок ищет ответы в интернете, заходит на сайт копию и для доступа к заданиям вводит имя, фамилию, номер телефона, дату рождения и адрес. После этого ему могут позвонить от имени директора или учителей, попросить назвать

родственники начинают давить на ребенка и могут вынуждать его переводить деньги или выполнять другие незаконные действия, сообщает ОНТ. Какие товары больше всего подорожали и подешевели в Беларуси в сентябре, рассказали в Белстате. Резко увеличились в цене огурцы, авокадо и красная икра. Некоторые сезонные овощи, наоборот, заметно подешевели. Огурцы прибавили в цене сразу 46%, авокадо 17,5%, а икра почти 13%. Помидоры подорожали на 10%, чеснок на 6%. При этом свекла, морковь, картофель и яблоки подешевели. В целом продукты питания и напитки за месяц подорожали всего на 0,1%. Перевести русскую речь на китайский, сохранить историю Беларуси в стекле и найти подходящую квартиру с помощью искусственного интеллекта. Такие разработки представил БГУ на международном форуме в Минске. Одна из них распознает русскую речь и переводит ее на китайский язык. Проект 5D-архив Беларуси позволяет записывать и считывать информацию в стекле, а отдельный ИИ-сервис помогает оценивать и подбирать недвижимость. Еще одна разработка – редактор портретов на основе искусственного интеллекта, сообщает Белта. И в завершение, Яндекс временно отменил плату за облачные сервисы Яндекс.Клауд и Яндекс.360. Пользоваться ими бесплатно можно будет до конца октября. Решение касается всех действующих клиентов, в том числе обычных пользователей и компаний, даже если они столкнулись со сбоями. Причина – проблема с инфраструктурой компании после атак на 3 дата-центра в России. Из-за этого часть сервисов продолжает работать с перебоями, а специалисты занимаются восстановлением. Деньги за этот период обещают не списывать, а уже начисленные суммы скорректировать автоматически. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 36 копеек, доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. Новый профессиональный бренд белорусской косметики Career Medical приглашает на выставку «Эстетическая медицина и косметология». Приходите в Falcon Club по 15 октября и познакомьтесь с эффективным терапевтическим уходом за кожей от бренда Career Medical. Вход свободный. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТ-банка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от

0: действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк – звездные условия для вашего бизнеса. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Zika «Мамам драгоценное спасибо» только по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-66-66. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я – Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет – рутина. Но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум.
0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня днем в Гомеле плюс 15 и без осадков. В Могилеве также без осадков и до 14 тепла. В Бресте 13 градусов, а выше нуля и дождь. В Витебске до плюс 13 и без осадков. В Гродно дождь и до 11 с плюсом, а в Минске сегодня днем плюс 12 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Погода меняется, а радость от шопинга в сети «Пятый элемент» остается неизменной вот уже 30 лет.
3: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Миллионы довольных клиентов. Инновации, доступные каждому. Спасибо, что выбираете нас. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

0: Утреннее шоу, да, Юнистар, словарный запас. Саша, рассказывай,
1: вот что. Вы замечали, что иногда достаточно почувствовать какой-нибудь запах, и в голове сразу возникает какое-нибудь воспоминание. Например, запах мандаринов у нас ассоциируется с Новым годом.
0: Конечно.
1: Аромат выпечки, бабушкиной кухни, определенные духи о человеке, которого мы не видели много лет. И вот это все связано с нашим обонянием. Так. Описать это все можно одним прилагательным, всего лишь альфакторный.
0: Альфакторный. Это то, что связано только с запахом, правильно?
1: Именно с запахом.
0: А как слово произошло такое? Альфактол.
1: Альфактол. Вот так и произошло. От слова запах, да. А означает оно относящееся к запахам и обонянию. То есть, например, можно сказать, альфакторная память или альфакторное восприятие, и даже альфакторный маркетинг. Это когда магазины и бренды используют запахи, чтобы влиять на наши впечатления.
2: Знаешь, у меня девушка была когда-то, и я пользовался парфюмом одним. Она вот так прижималась к шее моей, вот так вдыхала глубоко и говорила: «Господи, как же классно пахнет моим бывшим». Вот это альфакторное воспоминание.
0: А второй аромат, которым пользовался Валентин, напоминал ей о муже, который вот-вот должен вернуться.
3: Рубрику представляет компания «ЭОС Матрасы».
4: Если матрас, то «ЭОС». Ортопедические матрасы «ЭОС» в интернет-магазине «ЭОС Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «ЭОС». Всегда доброе утро.
3: Радио «Юнистар».
4: «Юнистар».

0: Утреннее шоу продолжается игрой. Сыграем в главную букву совсем скоро. Вы сейчас можете дозваниваться, а мы будем распаковывать уже подарок, который может выиграть наш победитель.
1: А подарок у нас очень хороший, красивый подарок. Автомобильный аккумулятор Кайнар от официального дилера компании Римбат. А дозваниваться вы можете на наш студийный номер 8017-242-99-50.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 5 баллов из 10 возможных. Небольшой затор на Сурганово от Платонова до проспекта Независимости. Зарядная
3: станция. Партнер дорожной информации.

0: Информации компания «Автосеть». Шины и диски.
1: Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
1: Дел Ювелир Торг празднует свой 78-й день рождения. Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Дел Ювелир Торг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на deljuvelirtorg.by.
3: Компания «Микролизинг». 17 лет мы рядом. Только в октябре в честь дня рождения компании лизинг автомобилей и спецтехники с авансом 1% сроком до 7 лет. Подробнее на «Микролизинг.бай» или по телефону 29-323-7700. «Микролизинг». Все начинается с малого и продолжается с нами.
4: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
5: Хочется лениться.
6: Отлично! Пицца-лисица!
7: Цифровой факторинг от БСБ Банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли, Спиндлер, Франция, Эклар.

0: носа Аргентакея Ньюсепт.
1: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий, для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь, по лицензии «Ламира ЛЛП».

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. Але Алехандро.

0: продолжается утреннее шоу на Юнистар. Главной буквой, так называется игра, которая у нас прямо сейчас начнется. И давайте знакомиться с участником игры.
1: На линии у нас Ольга. Ольга работает коммерческим директором.
0: Здравствуйте, Ольга.
2: Добрый день.
0: Где вы коммерческий директор, рассказываете?
2: Производственной компании.
0: Большая компания, Оль?
2: Ну, у нас 200 человек.
0: А чем занимается компания?
2: Компания производит биологические активные добавки. Ага. Вставляем в Беларусь, Россию, Казахстан.
0: Слушайте, ну интересно, что за биологически активные добавки? Уже делитесь тогда. Это интересненько.
2: Ой, прям всякое разное для всего. Вас что интересует, могу сказать.
0: Ну, для здоровья что-то есть?
2: Ну, конечно.
0: Ну, вот что?
2: Все для здоровья, собственно.
0: Так.
2: Есть и для печени, для сердца.
0: Нет,
2: для
0: так а бренд какой? Мы знаем его?
2: А, да, бренд? Да. Компания наша называется Биотера.
0: Ага.
2: Вот.
0: И вы как говорите, из таких либо что? Популярных? Что мы можем знать?
2: Да, хлорофилл могу порекомендовать.
0: А, слушайте, так это самое, вы вот как коммерческий директор, вы, получается, следите за чем? Чтобы это хорошо все продавалось куда-то, да, или как?
2: Ну, естественно. Понятно. Да. Поставки. За мной поставки, закупки сырья.
0: Да, это как... Поставки готовы. Как БАДы помогают? Да, помогают, вот дом построил. Хорошо.
2: Ну, вообще, есть и БАДы, которые энергию повышают, поэтому вполне себе можете тогда и сами дом построить.
0: Ну, естественно, и жировка будет меньше тогда, если...
1: И за жировка тоже.
0: Хорошо. Давайте к игре. Слушайте, давайте вот что. Мы представим, что вы специалист такой вот по БАДам, я к вам сейчас обращаюсь, вы мне будете предлагать, что мне тут от чего.
2: Ух, я вам сейчас насоветую. Ну, вот.
0: Но сложность, смотрите, в чем будет. Вы отвечаете на все мои вопросы только словами на ту букву, которая выпадет. Слова на другие буквы использовать нельзя. Вот в этом сложность. Если просто так насоветуют, так тут много кто насоветует, что может. Давайте сейчас запустим наш генератор, посмотрим, какая буква вам достается. И сегодня играем на букву... О, на букву П. Петр. Вот так.
2: Петр.
0: Моя буква выпала.
1: Повезло, так повезло.
0: Ну, не знаю, сейчас посмотрим. Ну что, готовы? Минуту нужно продержаться?
2: Да.
0: Давайте, поехали. Слушайте, мне вот что-то бы, для роста волос, то выпадают.
2: Природа.
0: Природа, природа на мне и так отыгралась. А вот скажите, ладно, а для похудения что?
2: Помощь.
0: Я ее и жду. Какую вы мне окажете помощь для похудения? Вот я хочу 20 кг.
2: Полноценную.
0: Как быстро при полноценной помощи у меня получится сбросить 20 килограмм?
2: Прекрасно получится.
0: Прекрасно. Ну, мне нравится. С оптимизмом смотрим на мои 120. Слушайте, вопрос. Что-нибудь для кожи,

0: чтобы была блестящая, мягкая.
1: А примочки.
0: А то ботинки ломаются. Примочки из чего?
1: Из
0: приключений. Уже время закончилось. Вы продержались, все получилось. Как-то даже так прям легко. И, ну, как говорится, придраться не к чему. Справились на 100%.
2: Ольга, поздравляю.
1: Ваша игра — прекрасная возможность с утра отточить способность принимать быстрые решения.
0: Ну, хорошо, что не кинжал.
2: У вас получилось.
1: Все получилось.
2: Поздравляем вас, Ольга. Вы получаете в подарок автомобильный аккумулятор Кайнар от официального дилера компании Римбат. Аккумулятор Кайнар зимой не мерзнет, летом не кипит. Уверенный запуск в любую погоду. Идеально подходит для азиатских и европейских автомобилей. Римбат доставит аккумуляторы Кайнар в любую точку Беларуси. Зарядная станция заряжает наших слушателей, а Кайнар от Римбат всегда заряжен. Римбат — 20 лет в движении вместе с вами.

0: Рубрику представляет компания «Римбат», официальный импортер автомобильных аккумуляторов в Республике Беларусь.
1: Юнистар.
2: Юнистар. Хит за хитом.

0: шоу «Автомобили Хавейл».
1: Не каждый кроссовер готов съехать с асфальта. Обновленный Хавейл Дарго готов. Полный привод уже в базовой комплектации. Турбомотор 200 лошадиных сил. Высокий клиренс 200 мм. 8 режимов движения. Для асфальта, грунтовки и настоящего бездорожья. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Хавейл в Минске и областных городах. Доступна лизинговая программа от партнера. Рассрочка на 4 года. Обновленный Хавейл Дарго. Надежно движет вперед.
2: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. И у нас продолжается наш радиосериал, который мы проводим вместе с страховой компанией ТАСК.
3: Называется он «Уроки оптимизма». Здесь мы упражняемся в остроумии и умении смотреть на жизнь без негатива. У нас есть герой, тревожный ежик, да, который каждый день попадает в неприятности, от которых его мог бы уберечь страховой полис ТАСК. Давайте послушаем, что с ним случилось сегодня.
2: Давайте.
4: Привет! Хороший сегодня день был, пока в лесу, собирая грибы, не перекусил чем-то сомнительным. Пью теперь только воду, а есть еще до завтра не захочется.
2: Ну вот такая ситуация произошла у ежика. Давайте подумаем, что полезного из этой ситуации, какие плюсы из этой ситуации может вынести наш ежик. Присылайте ваши варианты нам в Телеграм. Самые яркие и интересные мы зачитаем в утреннем шоу уже через несколько минут.
3: На всякий случай напомню номер нашего Телеграма +375 29 610 9950. Это шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Здесь Петр Сафронов, Валентин Середа и Александр Романов.
5: И через несколько минут новости. Доброе утро.

0: Реклама. Для кишечника в животике полезны пробиотики. Пробиолог Форте – источник полезных лакто- и бифидобактерий. Пробиолог Форте – 1-2 капсулы в день. С заботой о микрофлоре кишечника для взрослых и детей с 3 лет. Биологически активная добавка пищи перед применением. Ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Реклама. Пробиолог Форте не является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Изготовитель Hansen Dania. Для компании Mayoli CHC Франция.
1: Спасибо, мама. Специально ко дню матери в Тайбале СПА. Белый лотос. Распродажа. Скидка 30% на подарочные карты по 14 октября. Подарите маме заботу, полноценный отдых и блаженство от чутких мастеров из Таиланда и острова Бали. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
2: Будь новым! Будь первым! Установи мобильное приложение Суши Хаус.

0: gipo.by. Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет с 13 по 19 октября. По карте лояльности стейк форели всего 38,99 за 1 килограмм. Изделия макаронные Барилла 3,49 за 450 грамм. Выгода с Гиппо и Белмаркет. Подробности на gipo.by и Белмаркет.by. Телефон 018-378-5040.
1: Остался всего один рекламный ролик.
0: День рождения! Бел-Ювелир Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Бел-Ювелир Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bel-juvelirtorg.by по 21 ноября.
1: Это была реклама.
2: Доброе утро, в Беларуси 9.32, сейчас новости коротко. Международный валютный фонд заметно улучшил прогноз по экономике Беларуси на ближайшие два года. По новой оценке, в этом году ВВП страны вырастет почти на 2%, а в 2027 почти на 1,5%. В Беларуси хотят повысить единый налог для индивидуальных предпринимателей, которые работают в такси. Если изменения примут, со следующего года водители в Минске будут платить 425 рублей в месяц вместо нынешних 400. Перевести русскую речь на китайский, сохранить историю Беларуси в стекле и найти подходящую квартиру с помощью искусственного интеллекта. Такие разработки представил БГУ на международном форуме в Минске. Одна из них распознает русскую речь и переводит ее на китайский язык. Подробности есть в сети. Яндекс временно отменил плату за облачные сервисы Яндекс.Клауд и Яндекс.360. Пользоваться ими бесплатно можно будет до конца октября. Решение касается всех действующих клиентов, в том числе обычных пользователей компаний, даже если они не столкнулись со сбоями. И к новостям компании. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТ-банка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%. Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТ-банк. Звездные условия для вашего бизнеса. На этом пока все. Через несколько секунд о погоде.
3: Партнер новостей – лекарственный препарат «Витаверин».
4: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
5: Витаверин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витаверин – говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательной реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно знакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».
2: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле плюс 15 и без осадков. В Могилеве также без осадков и до 14 тепла. В Бресте 13 градусов, а выше нуля и дождь. В Витебске до плюс 13 и без осадков. В Гродно дождь и до 11 с плюсом, а в Минске сегодня днем плюс 12 и облачно с прояснениями. Такими были новости. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
6: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
7: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
8: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантис Мед», Республика Беларусь.

0: Утреннее шоу на Юнистар продолжается. Друзья, у нас прямо сейчас будет подведение итогов нашей рубрики, которую мы проводим вместе со страховой компанией ТАСК. Как называется рубрика?
1: Называется наша рубрика «Уроки оптимизма».
0: Именно.
1: Да.
0: Именно.
1: И давайте что послушаем, что произошло с нашим ежиком.
0: Да, наш ежик — это герой нашего радиосериала, и каждый день с ним какая-то нелепица случается. Ну вот сегодня такое.
2: Привет! Хороший сегодня день был, пока в лесу, собирая грибы, не перестал.

0: подумать, какие плюсы есть в этой ситуации. И вот что пришло нам в Телеграм. Арина пишет, что ежик теперь богат, потому что деньги, которые уходили на еду, теперь просто лежат на карте. Андрей пишет, что теперь можно законно отказывать гостям, потому что в доме из еды только активированный уголь. Ирина пишет, что зато, когда ежику наконец разрешат съесть что-то нормальное, обычное яблоко вызовет у него такой гастрономический восторг, какого не было с детства.
1: Легко быть оптимистом в самой непростой ситуации, когда у вас есть страховой полис от компании ТАСК.
2: Партнер шоу «Ламода». Твой гид по стилю.
3: Сезон скидок уже на «Ламода». Adidas, Nike, Puma, New Balance. Коллекции спортивных брендов по выгодным ценам. «Ламода» – только подлинные товары. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
4: Радио «Юнистар».
5: «Юнистар».
4: Хит за хитом.

0: Шоу на Юнистар. Мы продолжим утренним гороскопом буквально через 5-7 минут.
1: Обязательно дослушайте его до конца, потому что в финале мы расскажем, какой знак сегодня самый счастливый.
2: А пока ситуация на дорогах. По информации сервиса Яндекс.Карты, сейчас ситуация в Минске оценивается в 2 балла из 10 возможных. Небольшой затор на Кольцевой от Кижеватого до Игуменского тракта, а также на Дзержинского от Голубева до Любимого.

0: станция. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Для детей старше 16 лет.
2: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
3: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о путешествии длиной в 28 лет, а еще узнаем, в какой стране паспорт понадобится даже нейросети.
2: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой. «Наконец-то шоу».
3: Реклама.
4: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eroboto.by.
0: Радио.

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая продюсерская компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-004.
1: Время дарить. Время «Темпус».
0: Хмаринская 8. Здесь покупают «Белджи».

0: 31 20.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислоч». Старожовская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29-159-87-49 и на сайте «Свислоч Бай».
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер кондиционеры «Кинг Хоум».
4: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры «Кинг Хоум». С нами заусёды доброе надворье.

0: Продолжается утреннее шоу на Юнистар, и у нас прямо сейчас утренний гороскоп. Давайте-ка
1: обязательно
0: узнаем.
1: Дослушайте его до конца, потому что в финале мы расскажем, какой знак сегодня самый счастливый.
0: Да.
1: А Овну звезды гороскопа обещают сегодня день неожиданностей. События могут вынудить его поменять свое мнение в каком-то вопросе, или же кто-то из окружающих сумеет его удивить.
0: Тельцы, все дела, всю работу сегодня будете выполнять очень качественно.
1: Близнецы, какие бы решения не принимали, руководство они сегодня будут только не логикой, чем угодно. Интуицией, сердцем, но логика сегодня близнецам не светит.
0: Раки, сегодня вам нужно быть немножечко поактивнее.
1: Льву, звезды гороскопа сегодня обещают провести свободное время там, где жизнь бьет ключом, и чтобы как следует повеселиться.
0: Девы, сегодня вам не советуют астрологи излишнюю спешку. Наоборот, проведите день спокойно.
1: В делах весы сегодня будут чувствовать себя не лучшим образом, вплоть до того, что их может то и дело

0: клонить в сон, даже на важном совещании.
1: У скорпионов сегодня по поводу дел все дела в гору пойдут, и финансовые в том числе.
0: Главной чертой стрельца сегодня может стать спонтанность. Его настроение стабильным не назовешь.
1: Козероги, сегодня подчинитесь просто ходу событий, которые вокруг вас происходят, и спокойненько, по течению.
0: У водолея сегодня непредсказуемый день, когда успешно добиваться своего можно самыми нестандартными методами.
1: Рыбы, вы сегодня будете такими хвостунами перед окружающими. Будете: о, какие у меня джинсы, гляди, какие у меня штиблеты и так далее. Кто же главный счастливчик дня у нас сегодня? Давайте узнаем.
0: А самый счастливый знак зодиака сегодня Скорпион, потому что финансовые дела Скорпиона сегодня уверенно идут в гору.

0: Клинику представляет «Стоматология Стомика».
1: Стомика. Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
2: 7734. Улыбайтесь, люди шире. Стомика.
1: Информация носит рекламный характер. Возможные противопоказания и побочные эффекты.
3: Это Юнистар.
4: Юнистар.

0: Авард. Сухие и влажные корма супер-премиум класса для кошек и собак.
1: Эти пакетики Авард сводят меня с ума.
2: Подтверждаю. Авард. Я обожаю.
3: Ищите в зоомагазинах вашего города. Влажные и сухие корма супер-премиум класса Авард. Авард. Каждый питомец – это чемпион достойной награды.
4: Утреннее шоу на Юнистар. Мы продолжаем, друзья, и у нас впереди наш утренний дайджест, где все самое любопытное для вас еще раз повторим.
5: Главное, коротко. Да. Это шоу «Зарядная станция» на Юнистар. Здесь Петр Сафронов, Валентин Середа и Александр Романов. Доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Доброе утро.
7: Зарядная станция.
8: На Бампер Бай теперь можно купить и продать не только запчасти, но и автомобиль. А на радио Юнистар можно выиграть подарки от Бампер Бай. Пришлите историю о том, за что вы благодарны вашему настоящему или бывшему авто. И получите шанс выиграть один из 10 сертификатов на топливо. Заявки принимаются через сайт unistar.by.
9: Реклама.
10: Время брать инструмент. Весь октябрь. Вортекс со скидкой 15% в «Удачнике». Шуруповерты, шлифмашины, перфораторы, нивелиры. Подробности на «Удачник.бай» и по телефону 33-284-66-66. «Удачник» рядом, когда нужен результат.
11: Классическая оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» 20 октября в Большом театре Беларуси. Забавная история о том, как одна полузабытая шутка запускает целый вихрь неожиданных событий. А стремление отомстить обидчику превращает жизнь целого семейства в курьезный карнавал в ритме вальса. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь Бай и по телефону 17 318 06 66.

0: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор стаканов из 4 штук всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Маркетологи, хватит гадать на кофейной гуще. 29 октября в Минске соберутся те, кто уже знает ответы. Амакон – это большая маркетинговая конференция без воды и успешного успеха. Только хардкор, разборы реальных кейсов, внедрение нейросетей в закупку трафика и стратегии, которые приносят деньги здесь и сейчас. Хватит копить стресс, пора качать скиллы. Амакон, 29 октября. Подробности и билеты на сайте amacon.by. Твой хардскилл скажет тебе спасибо.
2: Это была реклама.
4: Вы слушаете Юнистар.
5: Партнер эфира — лекарственный препарат Витаверин.
6: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
7: Витаверин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витаверин говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Доброе утро. В Беларуси 10.02. С новостями Александр Романов. Александр Лукашенко поздравил белорусок с Днем Матери. С материнских объятий начинается счастливое детство, материнская вера становится для ребенка источником успеха, а дом, в котором его ждет мама, остается самым главным местом его силы, сказано в поздравлении. Пусть каждая женщина познает счастье материнства, а наши дети всегда будут окружены родительским теплом, заботой и вниманием. Международный валютный фонд заметно улучшил прогноз по экономике Беларуси на ближайшие два года. По новой оценке, в этом году ВВП страны вырастет почти на 2%, а в 2027 почти на 1,5%. Еще весной эксперты ожидали более скромных результатов. При этом среднегодовую инфляцию в Беларуси МВФ прогнозирует на уровне около 5% и в этом году, и в следующем.

организации КХЛ «Магнитогорским металлургом». Матч начнется в 19:10 на Минской арене. Минчане подходят к игре после победы над шанхайскими драконами со счетом 3-2, а «Металлург» в предыдущем матче обыграл «Торпедо» в овертайме, тоже 3-2. При этом магнитогорцы выиграли 3 последних матча подряд и лидируют в своей конференции, тогда как «Динамо» пока не хватает стабильности. В последних очных встречах преимущество также на стороне «Металлурга». И в завершение Sony представила полностью черную PlayStation 5, впервые за 6 лет существования консоли. Новую версию назвали Midnight Black. В черный цвет окрашены и корпус приставки, и контроллер. По техническим характеристикам это обычная Сонька без дисковода, со встроенным накопителем на 825 гигабайт, поэтому главная новинка здесь дизайн. Продажи начнутся 19 ноября, примерная цена $350. Кстати, в этот же день должна выйти и GTA 6. А вот какие

0: 3 рубля ровно, 100 российских рублей – 3 рубля 60 копеек. И к новостям компании. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Такими были новости. Далее о погоде.
1: Партнер новостей – бренд здорового питания «Экспонента».
2: Я на «Экспоненте».
3: Просто я на «Экспоненте».
2: Я на «Экспоненте». Это я на «Экспоненте».
3: Я на «Экспоненте».
2: Каждый день на «Экспоненте».

0: И о погоде. По информации «Погода Бай», сегодня днем в Гомеле плюс 15 и без осадков. А в Могилеве также без осадков и до 14 тепла. В Бресте 13 градусов, а выше нуля и дождь. В Витебске до плюс 13 и без осадков. В Гродно дождь и до 11 с плюсом, а в Минске сегодня днем плюс 12 и облачно с прояснениями. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Шоу «Зарядная станция» на Юнистар продолжается.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Анонтисмед», Республика Беларусь.

0: Утренний дайджест, друзья. Мы все самое любопытное для вас коротко еще раз повторяем. Итак, Валентин, давай, что мы сегодня обсуждали, какие новости, что тебе запомнилось, что
1: меня
0: понравилось?
1: Меня просто впечатлила новость о том, что в Австралии живет женщина, которая уже больше 10 лет живет без денег. Она не получает зарплату и почти не покупает привычных товаров. Что она делает?
0: Что?
1: Она выращивает овощи, помогает друзьям и соседям и обменивает свой труд на жилье и продукты.
0: Ну, конечно, кабачковый таргетинг никто не отменял.
1: Мы вообще в такое еще в детстве играли. Брали 3 кленовых листика, приходили в такой же магазин и говорили: вот сколько у вас вот эта рыба стоит? И говорили: 3 кленовых листика. Мы вот отдавали, и все.
0: Теперь я понимаю, почему в последний раз, когда мы с тобой заходили за рафом в кафе, бариста на тебя очень странно смотрел. Расплачивался листиками с ним.
1: Что впечатлило тебя?
0: Мне очень понравилось. Мы сегодня в День матери говорили о необычных фактах, о мамах. И мне понравилось вот то, что доказано медицински, оказывается, что поцелуи мамы, они действительно лечат. То есть не то, что просто как-то это успокаивает или еще что-то, а иммунитет улучшается, например.
1: Да, именно ребенка. В иммунитете дело. Мать просто передает своему ребенку частицы иммунитета.
0: Вот, поэтому это здорово. Еще раз всех с Днем матери.

0: Партнер шоу – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
1: Вы слушаете
2: Радио «Юнистар». «Юнистар».

0: Утреннее шоу продолжается на Юнистар. И у нас, друзья мои, ставки на хит. Мы с Валентином принесли по песне. Вы можете выбрать одну из наших песен, написав наши фамилии Сафронов или Середа в Телеграм.
1: На всякий случай напомню наш Телеграм. Да. +375 29 610 9950.
0: Важный момент. После того, как мы хиты опишем, присылайте свои ставки.
1: Да, не торопитесь. Итак. Не сразу. Угу. А то уже полетели сообщения.
0: Давай, Валентин, рассказывай, что
1: я принес сегодня такую песню с двойным характером. С одной стороны, она энергичная, но при этом очень мрачная. Да. Еще странное заключается в том, что танцевать под нее все равно очень хочется. Этот музыкальный трек звучит как такая отсылка к творчеству Майкла Джексона даже. Там есть такой ритм, и он чувствуется, такой фанковый ритм. Упругая бас-линия даже есть, и очень интересные вокальные ходы в ней есть. Но красиво, интересная песня.
0: Заинтриговал. Да. Хорошо, заинтриговал. Так, у меня сегодня очень такой качественно пронизывающий хит. Вот когда эту песню слушаешь, проникает полностью эмоция, которую, наверное, заложил исполнитель в хит. И прямо как будто бы с ним начинаешь сливаться. Очень хорошо поднимает именно такое музыкальное настроение. Не просто настроение в целом, то есть ты не то, что веселенький становишься, а у тебя какой-то вот ритм появляется в жизни.
1: Ну вот идеально для сегодняшнего дня, мне кажется.
0: Ну, наверное, да. Если вы хотите послушать такой хит, тогда нужно писать уже Сафронов в Телеграм, и будем слушать, если, конечно, ставка выиграет.

0: 16 лет.
1: Когда наконец-то завершается рабочий день, на Юнистар начинается «Наконец-то шоу». «Наконец-то шоу». Классные истории и хит за хитом. Слушайте с 5 вечера, с понедельника по четверг и с 2 часов дня в пятницу.
2: Привет, меня зовут Аня Васильева, и этим вечером в «Наконец-то шоу» я расскажу о путешествии длиной в 28 лет, а еще узнаем, в какой стране паспорт понадобится даже нейросети.
1: «Наконец-то шоу» на Юнистар. Слушайте сегодня в 5 вечера по дороге домой.
2: «Наконец-то шоу». Реклама.

0: Введение лотереи за 3 января 2029 года.
1: Цифровой факторинг от БСБ Банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
2: Прекрасное для мам в сети «Ювелир Карат». Скидки до 70% на ювелирную классику. Подарите эмоции, которые останутся навсегда. Подробности на сайте ювелиркарат.бай и по телефону 17-227-08-47.
3: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
4: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж.
5: Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
6: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
9: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
10: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
11: Это была

0: Ну что же, подводим итоги. И вот как у нас распределились места сегодня. Пожалуйста, на втором месте сегодня с хитом оказался Валентин Середа.
1: И это хит The Weeknd, он называется Can't Feel My Face.
0: Хорошо. Так, ну а первое место сегодня у хита, который принес вам я. И здесь уже более такая, я думаю, яркая мелодия. Вот у тебя как-то грустновато все-таки.
1: Да, да, мрачновато, да, есть такой момент.
0: У меня Зара Ларсон. Ghost Life называется хит. Мне кажется, прекрасно поднимает настроение в середине недели. Хит сегодня выиграл, поэтому будем слушать его полностью. А с вами прощаемся уже до завтра.
1: Хорошего дня!

0: Поехали!
1: Номерочек простой, 7900. Такси командир, всегда рядом с тобой.
2: Ставка на хит. Сегодня сыграла музыкальная ставка Сафронова.

0: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: Путешествие. Открывайте премиальные карты MasterCard от БСБ банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
2: Реклама.
3: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
4: 21 октября в Большом зале Белгосфилармонии хоровая капелла имени Ширмы представит новую программу «Новое пространство. Звуковой портрет современности», где переплетаются академизм и авангард, минимализм и неофольклор, национальные традиции и глобальные тенденции. 6+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Philharmonic.by.
5: Прекрасное для мам в сети «Ювелир Карат». Скидки до 70% на ювелирную классику. Подарите эмоции, которые останутся навсегда. Подробности на сайте ювелиркарат.бай и по телефону 17-227-08-47.
6: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глория Джинс».
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Маркетолог, ты уверен, что нейросети не заберут твою работу завтра? 29 октября в Минске на конференции «Амакон» выступят те, кто знает, как оставаться незаменимым. Мы не учим нажимать кнопки, мы даем систему. Узнай, как масштабировать продажи в условиях идеального шторма и заставить каждый рубль работать на 200%. Не жди перемен, создавай их сам. «Амакон», разрывай рынок уже сегодня. Встречаемся 29 октября. Билеты на сайте amakon.by.
7: Это была реклама.
9: Юнистар продолжает заряжать энергией. Это 10 хитов в 10 часов. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начался бодро. Бодро. Слушайте прямо сейчас.
4: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
10: Прогноз на неделю. Местами листопад, а в «Маяке» большие закупки. Кофе Нескафе Голд Крема 15 рублей 99 копеек за 170 граммов. Сыр голландский 12 рублей 59 копеек за 1 килограмм. «Маяк». Цены, которые радуют.
11: Предложение действительно с 12 по 25 октября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.

0: 10 хитов в 10 часов на Юнистар. 10 песен. 10 песен без лишних разговоров, чтобы рабочий день начинался бодро.
1: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.

за хитом. Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. Алекс.

0: больше. Хит за хитом.
1: Партнер «Маяк». Сеть магазинов низких цен.
0: Прогноз на неделю. Местами листопад, а в «Маяке» большие закупки. Конфеты «Рафаэлло» 15 рублей 99 копеек за 150 граммов. Колбаса сырокопченая «Наши смаки» охотничья 20 рублей 99 копеек за 1 килограмм. «Маяк». Цены, которые радуют.
2: Предложение действительно с 12 по 25 октября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
3: Когда осенью утром выглядывает солнце, по которому мы так скучали, привычный маршрут на работу внезапно вызывает вопросы. Например, а так ли сильно я хочу на работу? Но если вы все-таки нашли ответ, преодолели соблазн свернуть к ближайшей кофейне с солнечной террасой и добрались до офиса, вы молодец. Первое непростое решение на сегодня уже принято. Дальше будет проще. Ну а я говорю всем доброе утро, меня зовут Саша Козырев, вы в компании Unistar. Unistar в ближайшее время мы проведем в одной компании, послушаем хит за хитом, поделюсь интересной информацией, но для начала давайте разберемся с нашими планами на ближайшие 10 минут. Miles Away от Offenbach. Полина Гагарина споет «Обезоружена». Джей Шон в начале музыкального часа. Но перед тем, как мы с вами продолжим слушать хит,

0: 8-926-66-66. Удачник рядом, когда нужен результат. 23 октября в Малом зале Белгосфилармонии выдающийся белорусский пианист Игорь Оловников представит программу «Любимой маме», где будет звучать музыка Шопена, Сен-Санса, Грига. Зрители услышат лунную сонату Бетховена, знаменитое адажио Альбинони, венгерскую рапсодию Листа и другие знаменитые произведения. 6+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Philharmonic.by.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
3: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Манго Маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго Маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
3: Никто не останется без подарков.
4: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
5: Остался всего один рекламный ролик.
0: Минское отделение Белорусской железной дороги приглашает на работу с возможностью обучения на производстве в Минске и Минской области. Составитель

0: Доброе утро. В Беларуси 11:00. С новостями Александр Романов. Новый способ мошенничества появился в Беларуси. Злоумышленники создают поддельные сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы добраться до личных данных школьников и денег их родителей. Ребенок ищет ответы в интернете, заходит на сайт копию и для доступа к заданиям вводит имя, фамилию, номер телефона, дату рождения и адрес. После этого ему могут позвонить от имени директора или учителя и попросить назвать код из СМС, якобы для активации электронного дневника. Получив нужные данные, мошенники начинают давить на ребенка и могут вынуждать его переводить деньги или выполнять другие незаконные действия, сообщает ОНТ. Какие товары больше всего подорожали и подешевели в Беларуси в сентябре, рассказали в Белстате. Резко увеличились в цене огурцы, авокадо и красная икра. А некоторые сезонные овощи, наоборот, заметно подешевели. Огурцы прибавили в цене сразу 46%. Авокадо 17,5%, а икра почти 13%. Помидоры подорожали на 10%, чеснок на 6%. При этом свекла, морковь, картофель и яблоки подешевели. В целом продукты питания и напитки за месяц подорожали всего на 0,1%. Робота-официанта и робота-собаку представили белорусские разработчики на международном форуме «Искусственный интеллект в Беларуси». Обе разработки принадлежат Брестскому техническому университету. Робот-собака оснащен искусственным интеллектом и компьютерным зрением, а студенты могут изучать его устройство и самостоятельно создавать для него программы. Робот-официант тоже умеет не только выполнять сервисные задачи. В университете его уже программировали в качестве библиотекаря, который рассказывал посетителям о вузе на конференциях. И в завершении, Яндекс временно отменил плату за облачные сервисы Яндекс.Клауд и Яндекс.360. Пользоваться ими бесплатно можно будет до конца октября. Решение касается всех действующих клиентов, в том числе обычных пользователей компании, даже если они не столкнулись со сбоями. Причина – проблемы с инфраструктурой компании после атак на 3 дата-центра в России. Из-за этого часть сервисов продолжает работать с перебоями, а специалисты занимаются восстановлением. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля 36 копеек, доллар США 3 рубля ровно, 100 российских рублей 3 рубля 60 копеек. Такими были новости, далее о погоде.
1: Партнер новостей – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я – Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет – рутина, но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум!
0: И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем в Гомеле плюс 15 и без осадков. В Могилеве также без осадков и до 14 тепла. В Бресте 13 градусов, а выше нуля и дождь. В Витебске до плюс 13 и без осадков. В Гродно дождь и до 11 с плюсом. В Минске сегодня днем плюс 12 и без осадков. На этом пока все. Меня зовут Александр Романов. Хорошего дня.
1: Погода меняется, а радость от шопинга в сети «Пятый элемент» остается неизменной вот уже 30 лет.
3: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Миллионы довольных клиентов. Инновации, доступные каждому. Спасибо, что выбираете нас. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
4: Спасибо за новости, ну а мы продолжаем слушать хит за хитом. Да, друзья, мы с вами в этом ритме добрались до середины рабочей недели. Дальше уже отсчитываем время до старта наших выходных. Ну и самое главное, что на этой дистанции мы вместе с Unistar. Поэтому делайте громче, наполним ваши рабочие будни классной музыкой. Ride It от Джей Шона в ближайшие минуты в нашем плейлисте.

0: Да, в среду все чаще хочется оказаться где-нибудь miles away, как в песне Offenbach, желательно подальше от компьютера и поближе к месту, где открыть новое окно означает впустить свежий воздух, а не запустить еще одну вкладку. Половину недели мы уже провели среди писем, таблиц, созвонов. Неудивительно, что теперь хочется посмотреть на что-то без курсора. И не обязательно сразу покупать билет к морю. Иногда достаточно выйти на обед, прогуляться за кофе или обсудить вопрос с коллегой на ходу. На классной, свежей погоде. Сегодня погода у нас действительно за окном. Шикарное солнце с нами, по крайней мере, на протяжении всего этого дня в столице. Ну а также сегодня с нами весь день хит за хитом в эфире Unistar. When We Stand Together от Nickelback в ближайшие минуты.
1: Сегодня утром на Unistar было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Для детей старше 16 лет.
2: Мамы действительно лечат своими поцелуями. Это научно доказано. С помощью поцелуя мама передает ребенку частичку своего иммунитета.
3: Прекрасно. А вот если соседка, одинокая мать?
4: А я приболел.
2: Не знаю, серьезно.
4: Распространяется ли это вне зоны?
2: Ты знаешь, наука на этот счет молчит.
3: Ничего не говорит.
2: Скромно, скромно молчит.
3: Ну, я за рецептом зайду.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. С 7 до 10.30 на Юнистар.
5: Реклама. Бабушка, откуда у тебя такие зубы? Стомика.
6: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика.
7: 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
6: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
8: Классическая оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь». 20 октября в Большом театре Беларуси. Забавная история о том, как одна полузабытая шутка запускает целый вихрь неожиданных событий. А стремление отомстить обидчику превращает жизнь целого семейства в курьезный карнавал в ритме вальса. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусьбай и по телефону 17 318 0666.
9: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
10: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
11: Производственный филиал ОАО «Савушкин продукт» в Барановичах в связи с расширением производства приглашает работников на производство, а также специалистов технических специальностей. Осуществляется доставка работников из районов транспортом предприятия. Звоните 80163 59 95 23.

0: Подробности по телефону 7440 или на сайте sushihouse.by.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
2: Партнер «Карма Рефлекс Плюс».
3: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс Плюс.
4: Рефлекс Плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
5: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век. Бай и магазинах города.

0: Pink заставила взбодриться нас в эфире Unistar Hate Me. Зажигательный хит. Ну и, кстати, после того, как бодрость на максимуме, самое время напомнить. 28 ноября Шакира выступит у подножья египетских пирамид. Если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с радио Unistar и БСБ Банком. Победители получат полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Ну а вместе с ней доступ в бизнес-залы и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold. Карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoo Pay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by. Всем удачи! Ну а в эфире мы ждем хит номер один по версии Unistar Top 20. Bizarre от Мадонны и Мартина Гаррикса. Your Love от ATB Topic A7S. Энрике Иглесиас уже скоро споет в нашем плейлисте. Но для начала рубрика «Звериное дело».
1: Для детей старше 16 лет. «Звериное дело» на Юнистар.
2: Партнер программы «Авард». Сухие и влажные корма супер-премиум-класса для кошек и собак.
3: Эти пакетики «Авард» сводят меня с ума.
4: Подтверждаю, «Авард» я обожаю.
1: Ищите в зоомагазинах вашего города влажные и сухие корма супер-премиум класса «Авард». «Авард» – каждый питомец – это чемпион достойной награды.
5: Привет! Сегодня слушается дело о кошке Миле. Она пугает своих домашних, когда неожиданно замирает и начинает смотреть в темный угол. Что она там видит, расскажет звериный детектив. Точнее, ветеринарный врач, судья республиканской категории СОО «Белорусское кинологическое объединение» Илья Стрелков.
6: Кошка смотрит в пустоту не из-за призраков, а потому что у нее феноменально развиты органы чувств. Слух у котов улавливает ультразвуки, недоступные человеку, а зрение способно различать малейшие движения пылинок в темноте. Поэтому там, где хозяева не видят ничего, кроме темноты, Мила может слышать шуршание насекомого, писк мыши за стеной или ультразвуковой гул от электроприборов. Если при этом кошка замирает, у нее просто включается инстинкт засадного хищника, который выслеживает потенциальную добычу. Так что пугаться не стоит. Ничего потустороннего. А ваш дом под надежной охраной.
5: Похоже, дело раскрыто. Очередное услышите уже завтра в это же время на Юнистар.
1: Звериное дело.
7: Реклама.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
9: Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
10: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
11: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
12: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
13: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
14: Мам, я дома.
15: А я уже знаю.
16: Даш, я в качалке.
15: Вижу. Дашуль, буду через 5 минут. Опаздываю.
13: 15, не торопись.
17: 2GIS подскажет, что сын уже пришел со школы, муж в спортзале, а подруга, ну как обычно. Смотрите, где друзья и близкие. На карте 2GIS. Можно скачать в App Store и Google Play. 0+.
18: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты. Лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
19: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.

0: Остался всего один рекламный ролик.
1: Тебя не узнать. Классный образ.
2: Все осенняя распродажа в Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
3: Тогда и я побежала.
2: Центр распродаж Outlet'о. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'о. Минск, Жукова 44.
0: Это была реклама. А дальше мировой хит.
4: Партнер препарат Нанолар.
5: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
6: Аргентокия.

и полости рта. Спрей для горла Аргентокеа Нанолар. Содержит наноколоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет на правах рекламы.

0: Если начало недели было сумбурным, сейчас можно выдохнуть. Мы уже за ее серединой. Среда, 14 октября на календаре. Луна переходит из Скорпиона в Стрельца, Меркурий и ретроградная Венера продолжают свой путь по Скорпиону. Это для тех, кто следит не только за рабочим графиком, но самое главное – музыка. Все это время она была на нашей стороне. В машине, вместо переживаний о предстоящей встрече – знакомый хит. На работе между двумя сложными задачами – песня, с которой все кажется чуть проще. Поэтому предлагаю любимым хитам выдать премию. Ну, хотя бы мысленно. И да, продолжаем слушать хит за хитом в эфире Юнистар. В этом ритме двигаемся навстречу выходным. Уже скоро споет Майли Сайрус. Группа «Моя Мишель». Послушаем «Диги-диги». «Wizkids» откроет музыкальный час, но перед этим узнаем актуальные новости.
1: Реклама.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
3: 21 октября в Большом зале Белгосфилармонии хоровая капелла имени Ширмы представит новую программу «Новое пространство. Звуковой портрет современности», где переплетаются академизм и авангард, минимализм и неофольклор, национальные традиции и глобальные тенденции. 6+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-1617. Сайт Philharmonic.by.
4: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
5: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
6: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Компьютерное кресло всего за 65 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
10: Это была реклама.
11: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
12: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
11: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. «Витаверин» говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеет противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

Добрый день, Беларуси. 12 часов. Меня зовут Леся Никитина. В Мингорсполкоме рассказали, что будут делать в случае аномальных холодов. Если это произойдет, коммунальные службы перейдут на усиленный режим работы. Чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение города, специалисты организуют круглосуточные дежурства и внеплановые проверки оборудования. Для оперативной ликвидации возможных ЧП коммунальщики сформируют дополнительные аварийные бригады. При этом столичные власти рассчитывают на бдительность и помощь самих минчан. Если в доме пропадает тепло или горячая вода, жители просят сразу сообщать об этом в службу 115 для максимально быстрого реагирования.

0: которых пока нет в действующих правилах дорожного движения. Экспериментальные ломаные линии визуально сужают проезжую часть. По задумке Гродненской госавтоинспекции, этот оптический эффект заставит водителей инстинктивно снижать скорость перед пешеходным переходом. Как выглядит среднестатистическая белоруска, рассказали в Белстате. Специалисты подготовили свежую статистику ко Дню матери, которую отмечают сегодня в Беларуси. Типичная жительница нашей страны замужем, живет в городе, имеет высшее или среднее специальное образование и чаще всего работает в сфере торговли или образования. В среднем она воспитывает двоих детей, а первого ребенка рожает в 27 лет. И в завершении выпуска «Хроники Нарнии возвращаются». В сети появился первый трейлер нового фильма «Племянник чародея» от Netflix. Эта картина станет приквелом и расскажет историю создания волшебного мира Клайва Льюиса. Режиссером ленты выступила Грета Гервиг, которая сняла нашумевшую «Барби». Съемки фильма уже завершены, а главные роли исполнили звезды первой величины, включая Дэниела Крейга и Мэрил Стрип. Мировая премьера в кинотеатрах запланирована на 12 февраля следующего года. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро 3 рубля и 36 копеек, доллар США 3 рубля ровно и 100 российских рублей 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – бренд здорового питания «Экспонента».
2: Я на «Экспоненте».
3: Просто я на «Экспоненте».
2: Я на «Экспоненте». Это я на «Экспоненте».
3: Я на «Экспоненте».
2: Каждый день на «Экспоненте».

0: Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Алантис Мед», Республика Беларусь.
4: Ну а мы с вами продолжаем слушать хит за хитом в динамиках, поэтому оставайтесь с нами в компании Unistar. Диги-диги в ближайшие минуты.

0: Майли Сайрус в эфире «Юнистар». Замечали, что в рабочую среду счастливчиком чувствуешь себя чуть чаще обычного? Во многом благодаря тому, что список дел становится короче, а не просто переезжает на завтра. Но до пятницы еще нужны силы, поэтому попробуем выбрать главное, а не хвататься за все одновременно. Даже навигатор в машине строит один маршрут, а не предлагает ехать сразу в 5 мест. Хотя в последнее время с работой сервисов есть вопросики. Я лишь пожелаю, пусть будет понятен вектор движения в рабочем процессе. Одно дело сменяется другим, один хит продолжает другой, и так весь день. Ну и, кстати, в эфире «Юнистар» в ближайшие минуты мы еще с вами и сыграем. Готовы подобрать пароль к нашему сейфу и проверить себя? Тогда напишите фразу «Я знаю пароль» к нам в Telegram 610-9950. Это будет ваша заявка для участия в нашей интеллектуальной игре. Ну а пока послушаем «Turn the lights off».
1: На Bumper Buy теперь можно купить и продать не только запчасти, но и автомобиль. А на радио Юнистар можно выиграть подарки от Bumper Buy. Пришлите историю о том, за что вы благодарны вашему настоящему или бывшему авто. И получите шанс выиграть один из 10 сертификатов на топливо. Заявки принимаются через сайт Юнистар.

0: для детей старше 16 лет.
1: Если до того, как стать мамой, женщина могла бояться пауков, мышей, вскакивать на стул при виде этих животных, то после того, как она стала мамой, она порвет эту мышь голыми руками, этого паука выбросит в окно, просто чтобы это все не оказалось рядом с ребенком.
2: В этом смысле мать Богомола, она не только мыши, но она и отцу голову отрывает.
0: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
3: Реклама.

0: 14 дней в салонах кухни «Модуль». Подробности на сайте modmb.by.
1: Твоя девушка злится? Спасет пицца лисица!
2: Темпус это Кассио, Тесо, Ситизен, Ориент. Выбирай, носи. Время внутри. Темпус.
3: Маркетологи, хватит гадать на кофейной гуще. 29 октября в Минске соберутся те, кто уже знают ответы. Амаконва – это большая маркетинговая конференция без воды и успешного успеха. Только хардкор, разборы реальных кейсов, внедрение нейросетей в закупку трафика и стратегии, которые приносят деньги здесь и сейчас. Хватит копить стресс, пора качать скиллы. Амакон, 29 октября. Подробности и билеты на сайте amacon.by. Твой хардскилл скажет тебе спасибо.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Это была реклама. А дальше — мировой хит.
6: Партнер спрей для горла «Пиларго».
7: Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме пеларгонии.
8: Ой, что с тобой?
7: Простудилась.
8: Что случилось?
7: Горло у меня болит и щекочет, и першит.
9: Спрей для горла и ротовой полости «Пеларго» с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Спрей «Пеларго» способствует устранению першения, боли, раздражения. Реклама. Изделие медицинского назначения. Имеется противопоказание. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ламира Фармакар». Беларусь. Лицензия «Ламира ЛПП». Великобритания.

0: Sleep, repeat.
1: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
2: С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Паляндвіца святочная солёная 23,99 за килограмм. «Мартин» – гэта выгодно. «Мартин» – 44,500,69,33.
3: Юнистар! Юнистар!
4: Хит за хитом. Весь день.

0: «Я знаю пароль» на Юнистар.
1: Пришло время проверить интуицию и знания наших участников. Кто готов с нами сыграть в эфире, я всем предложил написать к нам в Телеграм. Кто откликнулся, большой привет и отдельное спасибо за ваше сообщение. Но раньше всех написала у нас одна участница, с ней познакомимся через минуту. Я напомню, что у нас есть виртуальный сейф, в котором прячется сертификат на ваш подарок. Это 1 килограмм шашлыка от кафе «Бара Мустанг». Ну а сможет ли его сегодня открыть наша участница или нет, мы прямо сейчас и узнаем. Будем знакомиться. Ее зовут Ксения. Ксения, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: Ксения работает мастером по наращиванию волос. Ксения, ну, раскройте секрет, как профессионал своего дела. А к вам обращаются только девушки или парни тоже?
2: Обращаются только девушки. К сожалению, парни не мой профиль.
1: Ну, а вообще, парни наращивают волосы?
2: Редко, но наращивают.
1: Скажите, тут скорее выращивать надо, да? Потому что что
2: ну,
1: наращивать, если
2: продают.
1: Нет?
2: Ну, часто
1: продают. Все понятно. Ну что ж, Ксения, я пожелаю вам удачи в нашей игре. Я напомню, что у нас есть 3 категории на выбор. В каждой категории есть 3 вопроса. У каждого вопроса 3 варианта ответа, соответствующие цифрам 1, 2 или 3. Отвечая на вопрос, вы фиксируете какую-то цифру, да, и таким образом по итогам нашей игры вы можете собрать пароль из 3 цифр. А вот окажется этот пароль правильным или нет, мы узнаем с вами только в конце игры. Я вам предлагаю сделать выбор. Смотрите, какие категории сегодня у нас есть для вас.
0: Кино. Спорт. Литература.
1: Ксения, что вам кажется вот ближе как-то по настроению, по духу?
2: Давайте спорт.
1: Спорт? А вы каким спортом увлекаетесь?
2: Тренажерным залом.
1: Засчитаем это за спорт. Ну что ж, удачи в игре.
2: Спасибо.
1: К сожалению, вопросов про тренажерный зал у меня нету, зато первый вопрос звучит так. Какой вид спорта бывает пляжным? Слушайте внимательно. Вариант номер 1 – сквош. Вариант номер 2 – волейбол. Вариант номер 3 – бодибилдинг.
2: Волейбол.
1: Зафиксировали. И идем дальше. Чем играют в бейсбол? Вариант номер 1 – клюшкой. Вариант номер 2 – битой. Вариант номер 3 – ракеткой.
2: Битой.
1: Ну, соответственно, вариант номер 2.
2: Да.
1: Хорошо, идем к третьему. Как называется борьба на руках между 2 участниками? Фут-рестлинг – вариант под номером 1. Вариант номер 2 – хенд-рестлинг. Вариант номер 3 – арм-рестлинг.
2: Вариант номер 3. Армрестлинг.
1: Уверены?
2: Да.
1: Приходилось когда-нибудь?
2: Да.
1: Ну что ж, вариант принят. Осталось только проверить, правильные ответы вы сегодня нам дали или нет.
0: Пароль подобран верно.
1: Да, я вас поздравляю. Ну, конечно же, бывает пляжным волейбол из тех самых предложенных видов спорта. В бейсбол играет битой, и армрестлинг – та самая борьба на руках. Сегодня в нашей борьбе вы побеждаете, а значит, вы смогли открыть наш сейф и получаете подарок. А там сертификат на 1 килограмм шашлыка от кафе «Бара Мустанг». Пора задуматься, где весело, вкусно провести новогодний корпоратив. Кафе «Бара Мустанг», сочные стейки, ребрышки барбекю, шашлык и многое другое, приготовленное на открытом огне. И все это можно попробовать в кафе «Бара Мустанг». Поселок Жданов. Всего 2 километра от МКАД. Успейте забронировать корпоратив по телефону А1-775-3735.
0: Я знаю пароль.
3: Партнер программы «Загородное кафе Мустанг».
4: Реклама.

0: В городе Заславль и поселке Привольном мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
1: Пора в Ома. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте Omabuy.
2: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 13 по 19 октября. Виноград Султана 1 килограмм 4,99. Конфеты Рафаэлла 17,99 за 150 грамм.
3: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
2: Подробности на гиппо.бай и белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
4: Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию света. Скидки до 70% на все. Только до 18 октября. Не пропустите! Салон светильников «Массив». Минск, независимости 76. 1-149-95-11. Сайт massiv.by.
5: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро!
6: Она выигрывает на спортивных аренах. И в рабочих спорах учит делать первые шаги и управляет большими компаниями, разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
7: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликин». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь, а также

0: 20 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
1: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
2: Остался всего один рекламный ролик. У меня 90-60-90. Зато у меня 120 на 80.

0: Продукция производителя Женьшень Кампэй Технологи Компани Лимитед.
1: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер спрей для носа Аргентакея Ньюсепт.
4: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей Аргентакея Ньюсепт с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. Аргентакея Ньюсепт для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Производители ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь.

0: который теряешь сон и не веришь, что все происходит наяву. Но в рабочую среду для счастья не обязательно терять голову. Иногда достаточно, чтобы она немного отдохнула. Например, выпить кофе, пока он горячий, а не когда вспомнил о нем после трех звонков. Или спокойно послушать радио в машине, пока навигатор наконец согласен с выбранной дорогой. Выйти на обед и обнаружить, что на улице солнце, а не только облачно на экране телефона. У каждого свои маленькие радости, и пусть они не похожи на всепоглощающую страсть, день с ними ощутимо приятнее. Главное, не хранить их исключительно для выходных. У среды тоже должно быть что-то, кроме статуса «еще не пятница». Поэтому давайте сделаем вашу среду классной и добавим в нее классный хит от Кэтсай «Animal». Уже скоро споет Ираклий «Капли абсента». Maroon 5 «Wake Up Call». Но для начала мы с вами узнаем актуальные новости.
1: Реклама. Для кишечника в животике полезны пробиотики. Пробиолог Форте – источник полезных лакто- и бифидобактерий. Пробиолог Форте – 1-2 капсулы в день. С заботой о микрофлоре кишечника для взрослых и детей с 3 лет. Биологически активная добавка пищи перед применением. Ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Реклама. Пробиолог Форте не является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Изготовитель Hansen Dania. Для компании Mayolis HC Франция.
2: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто контролирует свои

0: за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
2: 17 и 18 октября в Большом зале Белгосфилармонии уникальная программа «Музыкотерапия. Основание», в которой классическая музыка, звуки природы и терапевтических инструментов, световые образы и видеопроекции сливаются в единое пространство. Прозвучит музыка Баха, Генделя, Пёрсела, Шопена, Дебюсси в сочетании с современными практиками звуковой терапии. 12+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт Philharmonic.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Бел-Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Бел-Ювелирторг. По 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на bel-juvelirtorg.by.
3: Это была реклама.
5: Вы слушаете «Юнистар».
2: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка». Yes.

0: Добрый день, Беларуси, 13 часов и 1 минута. Меня зовут Леся Никитина. Рублевые вклады белорусов выросли с начала года почти на 30% и к октябрю достигли 19,5 миллиардов рублей. По данным Нацбанка, только за сентябрь сумма срочных депозитов в национальной валюте увеличилась больше, чем на 580 миллионов рублей. Специалисты говорят, что такой активный прирост заметно превышает показатели прошлого года. В результате доля рублевых вкладов во всех срочных депозитах населения выросла почти до 74%. Белавия возобновила полеты на вьетнамский курорт Фукуок. В Республиканском союзе туристических организаций рассказали, что это второй сезон для этого направления. Если прошлой осенью чартеры летали всего раз в 10-11 дней, то в этом году рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам. Время в полете составит около 9,5 часов, пишет Белта. Неделя родительской любви стартовала в белорусских школах. Она приурочена сразу к двум праздникам. Дню матери, который отмечают сегодня в нашей стране, и Дню отца, который будет через неделю 21 октября. В школах пройдут тематические классные часы, круглые столы, творческие конкурсы и спортивные праздники. Для мам и пап устроят дни открытых дверей и совместные мероприятия с детьми. И в завершении выпуска. При какой температуре пора надевать шапку, рассказали врачи. Специалисты говорят, что универсальной цифры, которая подошла бы всем, не существует. Ведь чувствительность к холоду зависит от возраста и особенностей организма. Носить головной убор рекомендуют при минусовой температуре. Однако ориентироваться нужно на самочувствие. Из-за сырости и ветра переохладиться можно даже при плюсе за окном. Защищать голову особенно важно людям с невралгией тройничного нерва и тем, кто хочет сберечь здоровье своих волос. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 36 копеек. Доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Цифровой факторинг от БСБ банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после поставки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или BSB Buy. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
0: По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем в Беларуси дождь обещают в Бресте и Гродно, в остальных городах без осадков. В Бресте, Могилеве и Витебске 11-13 тепла.

0: Умели до плюс 15, в Гродно 9-11 со знаком плюс и в Минске днем до 12 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – Брестский радиотехнический завод.
2: Вась, может, на рыбалку?
3: Да ну, такой дубак, не беда.
2: Помогает грелка с пауэрбанком в холода.
3: И есть электрогрелки для автомобилей. Кладешь на сиденье, жарит как на гриле.
4: А если мерзнет в постели жена, электроодеяло согреет сполна.
2: С электрогрелками Брестского радиотехнического завода не замерзай. Заказывай на грелка-бртз.бай.
5: После обновления новостной ленты продолжаем с вами слушать хит за хитом в эфире Юнистар. Группа Maroon 5 споет в ближайшие минуты.

0: слушаете.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.
2: Let me tell you the story of that guy. First you loved,

Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня. Але Алехандро.

0: Кэтсай в наших динамиках. Вы в компании Юнистар. Большой привет, с вами микрофон я. Меня зовут Саша Козырев. И надеюсь, вы внимательно слушаете эфир. Прозвучало кодовое слово дня. А для чего оно нужно? Напомню, что 28 ноября Шакира выступит у подножья египетских пирамид. Если вы хотите попасть на этот концерт, играйте вместе с радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Подробности читайте на сайте unistar.by. Удачи! Ну а мы летим дальше вместе с Маранди Angels.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Помнишь, как в детском садике брали три листика кленовых, да. Подходили к товарищу и говорили, сколько у вас чай стоит?

0: Реклама.
1: Ох, такая боль! И в голове, и в спине, а еще и жар!
2: До свадьбы заживет.
0: До свадьбы? Ну уж нет! Болиоф! Боли-жар прогнать готов. А теперь еще и новинка. Болиоф Форте.
3: Капсулы с жидким центром. Болиоф и Болиоф Форте для облегчения головной и зубной боли, боли в спине, невралгии и мышечной боли, для снижения температуры.
0: Реклама. Длительность применения не более 3 дней. При необходимости применения препаратов свыше указанных сроков или при ухудшении симптомов следует обратиться к врачу. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Применение во время первого и второго триместра беременности по рекомендации врача противопоказано в третьем триместре беременности. Перед применением лекарственных препаратов ознакомьтесь с инструкцией изготовителя УП «Минск Интертапс».
4: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами.
5: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
6: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
7: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
8: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
9: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.

0: Дальше мировой хит.
1: Партнер — кондиционеры King Home.
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Задняя чвертка куроняці бройлера охолодженная 6,99 за килограмм. «Мартин» – это

0: Третий раз читаете одну строчку, возможно, ей нужна не четвертая попытка, а вам нужна просто небольшая передышка. Встаньте, пройдитесь ненадолго, отвлекитесь от экрана, только рабочий чат в телефоне закрывайте. Это все еще работа, но вот шрифт помельче. А если слушаете нас в машине, устали, найдите безопасное место для остановки и отдыха. Среда не соревнование на выносливость. У нас остались всего лишь четверг и пятница, и все, привет, выходные. Поэтому на прогулке можно присматривать планы. Театр. Выставка, настольные игры с друзьями. Последний, кстати, отличный способ узнать, кто из близких совершенно не умеет проигрывать. Ну а пока работаем, едем по делам и слушаем хит за хитом в эфире Unistar. В ближайшие минуты Music Sound от Fastboy. Споют Дима Билан и Мари Крэмбрери. Сара Коннор from Sarah with Love. Ну а под эти аккорды я буду с вами прощаться. Дальше в эфире Unistar Hit за хитом и Вадим Савин у микрофона. Ну а я, Саша Козырев, улетаю до четверга.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Unistar.
2: Партнер программы – компания Белтелеком.
3: Дома холодно и сыро.
4: Я
3: не хватает уюта.
4: Я
3: кто согревает в холодную осень? Дом, интернет и ТВ кто принесет?
4: Ясно! Ясно!
1: Пакеты услуг «Ясно» от Белтелеком. Тепло и выгодно в каждом доме.
5: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
6: Октябрьскими вечерами темнеет очень рано, и когда мы возвращаемся с работы или забираем ребенка с футбольной секции, улицы города уже погружены в сумерки.
5: Школьники наизусть знают правила. На рюкзаке или куртке обязательно должен висеть фликер. Взрослые часто относятся к этому как к простой формальности, а зря. В школах на уроках безопасности детям постоянно напоминают о фликерах, но мало кто знает, что их устройство – это настоящий инженерный шедевр. В отличие от обычного зеркала, фликер устроен так, что он ловит свет автомобильных фар и направляет его строго обратно к водителю. И вот интересный факт. Обычный маленький значок на куртке увеличивает расстояние, с которого водитель видит пешехода в целых 3 раза – с 30 до 150 метров. Это дает автомобилисту те самые драгоценные секунды, чтобы вовремя нажать на тормоз. Так что фликер – это не детская игрушка, а реальный хранитель вашей жизни на вечерней дороге. И это «Надо знать» на Unistar – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать». Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в

0: Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
1: Открывайте бесплатную виртуальную карту MasterCard от БСБ Банка. Карта оформляется онлайн за несколько минут. Привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay. Подходит для оплаты интернет-подписок Spotify, Netflix, Apple, Google и работает за границей. Оформление и обслуживание бесплатно.
2: Реклама.
3: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
4: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
5: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Мягкие и уютные пледы всего от 9 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
6: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
7: Время выбирать часы в Темпус. Хеллоу каршеринг. Все автомобили в одном приложении.
8: Выгодный шопинг в Билд. В субботу, 17 октября, скидка 14% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу: гипермаркет Билд, съезд СМКАД на улицу Бабушкина. Сайт Билдшоп Бай. Телефон 599-69-69.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Знаете что? Я одну умную вещь скажу. Только не обижайтесь. Имплантацию делают в Стомике.
9: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии Стомика. 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
11: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
12: Партнер Карма Рефлекс Плюс.
13: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс Плюс.
14: Рефлекс Плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
15: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век. Бай.

0: Десятое место хит-парада Енистар вот в эти дни октября. Music Sounds at Do It Fast Boy. Только что здесь в нашем эфире. И под эту яркую музыку я, Вадим Савин, мчуличек, вам привет! Я от души поздравляю вас с началом недели родительской любви в нашей стране. Сегодня замечательный праздник, когда мы говорим: любимая мама, спасибо за все. Поздравляем наших замечательных мам с праздником. Ох уж эти наши чудесные мамы. Они любят нас, несмотря ни на что. Мама, спасибо. Поздравляем от души и большой привет абсолютно всем. На ближайшие 3 часа я полностью ваш. У меня много музыки, чтобы сегодня было не скучно. Эминем и Риану послушаем. В ближайшие 30 минут от них Love the Way You Lie. Ждем команду Бандерас и шикарный хит под обеденный или послеобеденный кофе про диджея на радио, да. Ждем Royal Gigolos и кавер на California Dreaming здесь на Енистар через 5 минут.
1: Реклама.
2: Дел Ювелир Торг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Дел Ювелир Торг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на deljuvelirtorg.by.
3: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон плюс 3-751-732-735-84. Билеты на imperialorchestra.by.
4: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eRobota.by.
5: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
6: Зачем искать на разных сайтах, если все собрано здесь? Авторские программы, топовые ток-шоу, прямые трансляции и яркие видеофрагменты. Весь медиа-контент Беларуси на videobel.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Радио Юнистар.

0: Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Лобовский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете «Юнистар».
0: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
1: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вверх.

гриппа А и Б и основных ОРВИ. Виталин говорит вирусам стоп. Лекарственные препараты имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. Реклама. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. Производитель ООО «Амантис Мед».

0: Добрый день, Беларуси, 14 часов. Меня зовут Леся Никитина. Новый способ мошенничества появился в Беларуси. Злоумышленники создают поддельные сайты с готовыми домашними заданиями, чтобы добраться до личных данных школьников и денег их родителей. Ребенок ищет ответы в интернете, заходит на сайт-копию и для доступа к заданиям вводит имя, фамилию, номер телефона, дату рождения и адрес. После этого ему могут позвонить от имени директора или учителя и попросить назвать код из СМС, якобы для активации электронного дневника. Получив нужные данные, мошенники начинают давить на ребенка и могут вынуждать его переводить деньги или выполнять другие незаконные действия, сообщает ОНТ. В Беларуси планируют увеличить лимит денежных подарков, с которых не нужно платить подоходный налог. Согласно проекту Налогового кодекса, в следующем году эту сумму могут поднять с 6 до 6,5 тысяч рублей в год. Ньюсбай пишет, что новый лимит будет действовать как на подарки внутри страны, так и на переводы из-за границы. Причем эта сумма считается общей за весь год, а не от каждого человека по отдельности. Если подарят больше нормы, с превышением придется уплатить стандартный налог 13%. Как выглядит среднестатистическая белоруска, рассказали в Белстате. Специалисты подготовили свежую статистику ко Дню матери, которую отмечают сегодня в Беларуси. Типичная жительница нашей страны замужем, живет в городе, имеет высшее или среднее специальное образование и чаще всего работает в сфере торговли или образования. В среднем она воспитывает двоих детей, а первого ребенка рожает в 27 лет. И в завершении выпуска. Какое хобби может защитить здоровье мозга, рассказали психологи. Оказывается, замедлить старение ума отлично помогает чтение, особенно если выбирать сложные тексты. Эксперты говорят, что люди, которые читают хотя бы раз в неделю, гораздо реже сталкиваются с ухудшением памяти, внимания и мышления. Кроме того, книги снижают уровень стресса, развивают эмпатию и улучшают нейропластичность. Это способность мозга адаптироваться к новым задачам и буквально перестраивать свои связи. А вот какие курсы валют установил на сегодня Нацбанк. Евро – 3 рубля и 36 копеек, доллар США – 3 рубля и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. В честь юбилея банк ВТБ подготовил праздничные предложения и бонусы для всех клиентов. Выгодные условия расчетно-кассового обслуживания для новых клиентов с бесплатными платежами в Китай и Индию, а также безлимитом платежей в Казахстан, Армению, Азербайджан и Россию. Повышенный доход по депозитам и специальные условия по кредитам для всех клиентов до 30 ноября. Подробности на сайте vtb.by и по телефону 7609. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я – Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет – рутина, но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум!
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Минске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гродно будет до 9 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 2, плюс 4, и в Минске этой ночью до плюс 6 и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла, в остальных городах без осадков и тоже до плюс 12, и в Минске завтра днем тоже до 12 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Погода меняется, а радость от шопинга в сети «Пятый элемент» остается неизменной вот уже 30 лет.
3: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Миллионы довольных клиентов. Инновации, доступные каждому. Спасибо, что выбираете нас. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
4: На часах 14.04, вы слушаете «Инистар». С этой минуты с вами я, Вадим Савин. Привет! Как ваша среда? Желаю нам с вами теплого и позитивного дня. И дальше включаю для вас много музыки, хит за хитом и прямо по курсу на «Инистар» California Dreaming. Это Royal Gigolos.

0: В любой непонятной ситуации давайте танцевать, предлагает Слейтер. Ну, согласимся с ней, все-таки хорошее предложение, правда? И вот на часах 14:21, и под эту музыку, сделав Юнистар погромче, мы с вами танцуем на кухню, чтобы пообедать, если вы дома, да, или за послеобеденным кофе. Если, кстати, на работе вы и под эту музыку танцуя возвращаетесь с обеденного перерыва в офис, к вам на рабочее место, большой привет. Ну или опять же к кофемашине за послеобеденным кофейком или к чайнику за чайком. В общем, танцуем и получаем от этого удовольствие. Да? Танцуйте на здоровье, это важно. Знаете, где будет еще больше танцев? О-о-о! У подножья египетских пирамид 28 ноября Шакира там будет выступать. Хотите на этот концерт попасть? А ведь это реально, абсолютно реально. Играйте вместе с нами, вместе с Радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит не только билеты на шоу, но и полет на двоих. Проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от BSB Банка. Еще 14 слушателей получат карты MasterCard Gold, карты с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карты работают по всему миру, привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay, Xiaomi Pay и подходят для оплаты интернет-подписок. Поэтому, как будет свободная минутка, заходите к нам в гости на сайт unistar.by, читайте подробности розыгрыша билетов на Шакиру, участвуйте, и пусть вам повезет. И что-то мне подсказывает, что повезет именно вам. Удачи! Ну а что до музыки среды, через пару минут слушаем Eminem и Риану в дуэте Love the Way You Lie.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: В лютый мороз ты замечаешь идущую по улице улыбающуюся девчушку в коротейшей юбочке.
3: Ой, регулярно вижу.
2: Вот. Я всегда думаю, вот ты же явно вышла из дому в мае. Почему? Почему 23 или там 5 января ты по-прежнему идешь по улице? Ты какая выносливая.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10:30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: Каппе. По карте лояльности стейк форели всего 38,99 за 1 килограмм. Изделия макаронные Барилла 3,49 за 450 грамм. Подробности реки по .бай и belmarket.by. Телефон 018-378-5040.
1: Цифровой факторинг от БСБ Банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.

0: Ольга Шабито Орликин, грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи в Outlet'у. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet'у. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'у. Минск, Жукова 44.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер.

0: всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Паляндвіца святочная солёная 23,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин» – 44,500,69,33. Хит за хитом. Весь день.

0: для детей старше 16 лет. Хитовый комментарий на Юнистар.
1: Партнер программы «Такси-командир».

Привет! Это «Хитовый комментарий» – программа о том, как любимые хиты комментируют в интернете. Сегодня о песне Хуанеса «Адьос Липидо», что значит «Я молю Бога».

во время турне в 2001 году. Сидя в автобусе с гитарой, он просто импровизировал. Ну, гений! Клип построен на динамичной игре со светом, тенями и спецэффектами. Визуальный ряд сочетает в себе выступления рок-группы Хуанеса внутри старого здания и сменяющие друг друга символические образы. Летающие искры, вспышки пламени и пробивающиеся сквозь разрушенные стены лучи солнца. Все это отражает суть песни — надежду, которая пробивается сквозь тьму. Мне было 12 лет. Я записывал этот клип на кассету, чтобы пересматривать. Чистая ностальгия по временам, когда музыка была живой. Поделился воспоминаниями один пользователь. Эта песня — официальный спонсор моих школьных уроков испанского. Учитель включал ее каждую пятницу, написал другой. В начале 2000-х эта песня играла из каждого утюга. Она никогда не надоедала, подытожил третий. Поэтому и мы слушаем прямо сейчас. Хуанес, «Адьос, либидо».

0: комментарий.
1: Как вам хитовый комментарий сегодня? Фирменный стиль, фирменное звучание Хуанеса, узнаваемый почерк маэстро. Адьос, Лепидо, сегодня здесь на Инистар. Ну и, кстати, поскольку Хуанес в особом представлении не нуждается, это здорово, но бывает такое, слушаете эфир Юнистар, вам понравилась песня, а вы не знаете, как она называется или кто поет, а хотели бы быть в курсе, где узнать, что играло на Инистар? Удобнее всего подсмотрите ответ в вашем смартфоне. Шазамов не нужно, не нужно. Запускаете мобильное приложение Юнистар и в нем узнаете не только, что играло, но...

0: и что будет играть. Удобно, правда? Скачивайте мобильное приложение Unistar бесплатно из Google Play, App Store и Huawei App Gallery. И скоро вместе послушаем Tame Impala и его классный хит Loser. Послушаем Сэма Смита. От него Diamonds, а от Леди Гаги тот самый чудесный хит из прошлого. Алехандро через пару минут.
1: Реклама. Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
2: Классическая оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь». 20 октября в Большом театре Беларуси. Забавная история о том, как одна полузабытая шутка запускает целый вихрь неожиданных событий. А стремление отомстить обидчику превращает жизнь целого семейства в курьезный карнавал в ритме вальса. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусь.бай и по телефону 17-318-06-66. Добавьте добро к заказу в Суши Хаус в помощь детям вместе с фондом «Шанс». Подробнее на sushihouse.by.
3: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
4: 17 и 18 октября праздничное открытие первого магазина «Глория Джинс» в городе Брест в торговом центре ЦУМ, корпус Б. Вас ждет диджей-сет, розыгрыш подарков и профессиональный макияж. Проспект Машерова, 17Б. Ждем вас в «Глории Джинс».
5: Остался всего один рекламный ролик.

0: 16.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер раствор для горла Пеларго.
2: Мужчины, я дома.
3: А у нас горло болит.
4: Щекочет и першит.
2: Что ж, придется идти в аптеку.
5: Только нам возьми раствор с пеларгонией.
6: Раствор для полоскания горла и ротовой полости Пеларго. С растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера. Раствор Пеларго способствует устранению першения, воспаления, раздражения. Реклама изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланир Фармакар Беларусь», лицензия «Ланира ЛП», Великобритания.

0: это Tame Impala, ныне Star. На часах тем временем 14.57, на календаре 14 октября. Мы продолжаем поздравлять наших мам с праздником, Днем Матери. Наши мамы всегда рядышком с нами, даже когда мы этого не замечаем. Мамы с праздником. Ну и дальше на ныне Star много-много музыки, чтобы и работалось, и отдыхалось, и праздновалось вам с нами в удовольствие. Скоро послушаем Pink. В ближайшие полчаса от Pink и Nate Ariusa Just Give Me a Reason. Скоро Zivert о жизни live. И раньше остальных легендарных Avicii, Yellow Black. И от них кое-что максимально хитовое. Wake Me Up прямо по курсу.
1: Реклама.
2: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eroboto.by.
3: 23 октября в Малом зале Белгосфилармонии выдающийся белорусский пианист Игорь Оловников представит программу «Любимой маме», где будет звучать музыка Шопена, Сен-Санса, Грига. Зрители услышат лунную сонату Бетховена, знаменитое «Адажио Альбинони», венгерскую рапсодию Листа и другие знаменитые произведения. 6+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-16-17. Сайт «Филармоник.бай».
4: Акция «Настройся на покупки» только со 2 по 15 октября. Тюль всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают Белджи.
5: Топовая аналитика, главные премьеры ведущих телеканалов и прямые трансляции ключевых событий. Смотри любимые проекты и новости в высоком качестве. Твой национальный видеопортал videobel.by.
6: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли». Для детей старше 6 лет. ГУ «Минск-концерт». Телефон +3 751 732 735 84. Билеты на imperialorchestra.by.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Прекрасное для мам в сети «Ювелир Карат». Скидки до 70% на ювелирную классику. Подарите эмоции, которые останутся навсегда. Подробности на сайте ювелиркарат.бай и по телефону 17-227-08-47.
7: Это была реклама.
9: Вы слушаете

Добрый день, Беларуси. 15 часов. Меня зовут Леся Никитина. В следующем году белорусы будут работать больше. Минтруда уже утвердила новые расчетные нормы, исходя из стандартной 40-часовой рабочей недели. При пятидневке общая нагрузка за год составит 2050 часов, а при шестидневке – 2031 час. Это значит, что по сравнению с нынешним годом, те, кто трудится 5 дней в неделю, отработают на 26 часов больше, а те, у кого шестидневка – на 12 часов больше. На 1000 женщин в Беларуси приходится в среднем 816 мужчин. Такой статистикой поделились в Беларуси.

0: Кстати, ко Дню матери, который отмечают сегодня в стране. Специалисты отмечают, что среди молодежи до 39 лет мужчин даже немного больше – 1016 на 1000 женщин. Всего на начало года в Беларуси насчитали 4 миллиона женщин и чуть больше 3 миллионов мужчин. Получается, что женщины составляют большую часть взрослого населения страны – 55%. Белорусская синхронистка Василина Хандошка номинирована на звание «Спортсменка года» по версии Международной федерации водных видов спорта. Она вошла в шестерку сильнейших синхронисток мира. В этом сезоне Василина выиграла золото и серебро на чемпионате Европы, а также многократно становилась призером этапов Кубка мира. Проголосовать за нашу соотечественницу и поддержать ее можно на официальной странице организации в Инстаграм. И в завершении выпуска стали известны самые популярные эмодзи в социальных сетях. По данным компании «Медиалогия», пользователи все чаще выбирают понятную классику. Первое место уверенно держит сердечко. Почти 242 миллиона сообщений. За ним идут огонь, смеющийся смайлик, большой палец вверх и сложенные в намасте руки. Кстати, любители ставить сердечки чаще всего сидят ВКонтакте, Инстаграм и Одноклассниках. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком, на приобретение и строительство квартир можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 10,8% годовых и 14,3% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на белгазпромбанк.бай. Новый профессиональный бренд белорусской косметики Creer Medical приглашает на выставку «Эстетическая медицина и косметология». Приходите в Falcon Club с 13 по 15 октября и познакомьтесь с эффективным терапевтическим уходом за кожей от бренда Creer Medical. Вход свободный. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – бренд здорового питания «Экспонента».
2: Я на экспоненте.
3: Просто я на экспоненте.
2: Я на

0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Белоруссии дожди пройдут в Бресте, Гродно и Минске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гродно будет до 9 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 2, плюс 4, и в Минске этой ночью до плюс 6 и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла, в остальных городах без осадков и такая же температура. И в Минске завтра днем тоже до 12 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантисмед», Республика Беларусь.
4: Вы слушаете «Инистар», я Вадим Савин, возвращаюсь к вам и желаю легкой работы и нескучной учебы. На часах 15.05. Самое время слушать много музыки, хит за хитом, как мы с вами любим. И раньше всех на «Инистар»...

0: Sad Girls Don't Leave Till the Last Song от Bibi Rexha. Bibi Rexha и Дэвид Гетта. Только что ныне старый, один из 20 лучших свежих хитов нашего эфира. Так уж получается, в наши дни далеко не все музыкальные новинки можно найти в популярных стримингах, но вы точно сможете послушать их все в нашем плейлисте, который называется Unistar Top 20. Это наш хит-парад. Включайте его в прямом эфире Unistar по пятницам в 17 часов, по субботам в 16 и по воскресеньям в 10 утра. Ну а что до музыки среды, уже через пару минут в эфире Pink и Natrius. Just give me a reason.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово, бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: 6-летний мальчик совершил побег из школы и попался через полчаса.
3: Обидно, обидно. Еще 15 минут досидеть пришлось на уроке.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
1: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси. 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
5: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в новой Боровой.
6: Классическая оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» 20 октября в Большом театре Беларуси. Забавная история о том, как одна полузабытая шутка запускает целый вихрь неожиданных событий. А стремление отомстить обидчику превращает жизнь целого семейства в курьезный карнавал в ритме вальса. 12+. Организатор Большой театр Беларуси. Билеты на сайте Большой Беларусьбай и по телефону 17-318-06-66.
7: Цифровой факторинг от БСБ Банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или bsb.by.
8: Вместе с 2GIS город всегда подскажет. СТО, где качественно ремонтируют машины и всегда есть нужные детали. Клинику, где работает стоматолог с лучшими отзывами в городе. И ближайший салон красоты, где делают идеальный маникюр, стрижки и массаж. 2GIS. Дай мне знак. Возрастное ограничение 0+.
9: Производственный филиал ООО «Савушкин продукт» в городе Березе приглашает в свою команду электрогазосварщика и рабочих строительных специальностей. Возможно, обучение в процессе работы. Доставка транспортом предприятия из Белозерска, Ивацевичей, Драгичина и Пружан. Звоните плюс 375-29-177-00-51.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
10: Это была реклама, а дальше – мировой хит.
6: Партнер – спрей для носа «Аргентакея Ньюсепт».
12: Для простуженных носов так хочется добра. Спрей «Аргентакея Ньюсепт» с наноколоидом серебра против вирусов и бактерий. Для профилактики инфекций, жжений, для комплексного лечения насморка различного происхождения. «Аргентакея Ньюсепт» для взрослых и детей с рождения. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания перед применением. Ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом.

радио. Юнистар. Хотите выиграть 2 билета на концерт Шакиры у подножья египетских пирамид 28 ноября и премиальные карты MasterCard от БСБ банка? Оставьте контакты на сайте unistar.by. Запомните кодовую фразу и ждите звонка ведущего. Кодовая фраза дня –

0: для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
1: Партнер программы – компания «Белтелеком».
2: Дома холодно и сыро? Не хватает уюта? Кто согревает в холодную осень?
3: Ясно!
2: Дом, интернет и ТВ кто принесет?
3: Ясно!
0: Пакеты услуг «Ясно» от «Белтелеком». Тепло и выгодно в каждом доме.
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
5: С приходом осенних холодов рука так и тянется к чашке с горячим чаем или кофе.
4: Кажется, мы делаем это просто для бодрости. Или чтобы согреться после поездки в автобусе и метро. Но психологи смотрят на эту привычку глубже. Оказывается, тепло в наших руках напрямую связано с нашим внутренним состоянием. Дело в том, что за восприятие тепла и душевного комфорта отвечает особый участок нашего мозга, который нейробиологи называют островковой корой. И вот интересный факт. Когда мы держим в ладонях теплую чашку, мы подсознательно воспринимаем обстановку вокруг как безопасную и уютную. Напряжение тут же спадает, коллеги в офисе кажутся дружелюбнее, а бытовые проблемы отходят на второй план. Так что горячий напиток – это самый простой способ поднять себе настроение посреди рабочей недели. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.

0: 8-9-7-4-66-66. Удачник рядом, когда нужен результат.
1: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
2: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
3: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
4: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орли.

0: Конго-маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго-маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
1: Никто не останется без подарков.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер кондиционеры King Home.
4: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

0: and Slow Down. Как вам наша музыка сегодня? Поставим лайк этому свежему хиту. Если да, заходите в гости на страничку хит-парада на сайте unistar.by. А дополнительные лайки ставьте в мобильном приложении. Если вдруг сегодня настроение не совсем голосовательное, не совсем, чтобы лайки ставить музыке, ничего страшного. Удачи в тех делах, которыми заняты. Главное, знайте, финал рабочего дня уже не за горами. Он уже на горизонте, как и наше вечернее, наконец-то шоу, до него час. Успеем послушать Мадонну и Мартина Гаррикса. Bizarre от них, а еще на подлете драконы, они же Imagine Dragons. С собою прихватят Лил Уэйна и Уиза Калифу, ну и Джеймс Блант. Вот с этой радиоклассикой You're Beautiful. Здесь на Unistar уже через 5 минут.
1: Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, я Валентин Середа, и завтра утром я расскажу, что означают красные и желтые кружочки на шинах автомобиля. Все не так, как мы думали раньше.
3: Три самых необычных домашних питомца, которые приносят пользу вашему дому. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама. Диван для дома, техника для офиса. Заказываю в одном месте.
5: 21 век Бай работает и с юрлицами. Широкий ассортимент, счет на почту за пару минут. Доставка по всей Беларуси.
6: 21 век Бай. Для себя и для бизнеса. Включайте бизнес-аккаунт на знакомом сайте.
7: 17 и 18 октября в Большом зале Белгосфилармонии уникальная программа «Музыкотерапия. Основание», в которой классическая музыка, звуки природы и терапевтических инструментов, световые образы и видеопроекции сливаются в единое пространство. Прозвучит музыка Баха, Генделя, Пёрсела, Шопена, Дебюсси в сочетании с современными практиками звуковой терапии. 12+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17 396 16 17. Сайт Philharmonic.by.

0: 66.
1: Ами. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Дорогая, купил путевки в Египет.
3: Прекрасно! Надо купить всем подарки.
2: Купим в Манго-маркет. Сувениры, специи, сладости, косметика и одежда по фиксированным и низким ценам. И бесплатный трансфер. Все есть в Манго-маркет. Шарм-эль-Шейх и Хургада.
3: Никто не останется без подарков.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Прекрасное для мам в сети «Ювелир Карат».
6: Скидки до 70% на ювелирную классику. Подарите эмоции, которые останутся навсегда. Подробности на сайте ювелиркарат.бай и по телефону 17-227-08-47.
4: Это была реклама.
7: Вы слушаете «Юнистар».
8: Партнер эфира – лекарственный препарат «Витаверин».
9: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
10: «Витаверин» – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ.

Добрый день, Беларуси. 16 часов и 2 минуты. Меня зовут Леся Никитина. Больше 96 тысяч мест забронировано на первый модуль репетиционного тестирования. Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Всего же, по его словам, на этот этап выделено почти 156 тысяч мест, а первые испытания в пунктах тестирования начнутся уже завтра, 15 октября. В Минске дополнительно откроют 14 площадок на базе библиотек. Те, кто сдаст

0: пишет Белта. ГАИ усиливает контроль на дорогах из-за короткого светового дня и осенней непогоды. В МВД напоминают, что в сумерках велосипедисты и владельцы самокатов обязаны включать фонари – белый спереди и красный сзади. А переходить дорогу только пешком. За городом им понадобятся светоотражающие жилеты, а обычным пешеходам в темноте нельзя забывать про фликеры. Кроме того, ГАИ просит автомобилистов сообщать по номеру 102, если на проезжей части они заметили пьяного водителя или пешехода. 868 малышей появилось на свет в Беларуси в прошлом году с помощью ЭКО. А всего за 20 лет благодаря этой технологии родились больше 10 тысяч малышей. Такой статистикой поделились в РНПЦ «Мать и дитя» ко Дню матери, который отмечают сегодня в Беларуси. Специалисты отметили, что эффективность ЭКО в стране достигает 42%, что превышает многие мировые показатели. Напомню, что согласно подписанному весной указу, как супружеские пары, так и одинокие женщины в Беларуси имеют право на 2 бесплатные попытки ЭКО в госклиниках. И в завершении выпуска о создательнице Гарри Поттера Джоан Роулинг снимут документальный сериал. Зрителям расскажут, как писательница добилась мирового признания, превратила историю о юном волшебнике в одну из самых успешных франшиз в мире и почему со временем стала одной из самых обсуждаемых и спорных фигур Великобритании. Сама Роулинг в съемках не участвует. Вместо новых интервью авторы покажут редкие архивные материалы, ее личные тексты и беседы с людьми, работавшими с ней на разных этапах карьеры. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику! Я Звездный Джойц, и каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет «рутина», но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойцы. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь – все, что вы так любите. Джойцы – настроение на максимум!
0: По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Минске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гродно будет до 9 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 2, плюс 4. И в Минске этой ночью до плюс 6 и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла, в остальных городах без осадков и такая же температура. И в Минске завтра днем тоже до 12 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего дня.
3: Погода меняется, а радость от шопинга в сети «Пятый элемент» остается неизменной вот уже 30 лет.
4: «Пятому элементу» 30 лет. Празднуем вместе. Миллионы довольных клиентов. Инновации, доступные каждому. Спасибо, что выбираете нас. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
5: 16.06, через час на Инистар наш вечернее наконец-то шоу, ну а до него услышим много хитов и по радио, и в интернете на Инистар.бай, и в смартфоне через мобильное приложение Инистар. Скачивайте его бесплатно и давайте вместе слушать Джеймса Бланта с хитом «You're Beautiful».

А любви на Юнистар поет Мадонна и играет Мартин Гаррикс. О, да. А знаете, кто выпустил целых 11 студийных альбомов с музыкой о чувствах, о страсти, о любви? Это Шакира! Да-да-да. 28 ноября Шакира выступит у подножья египетских пирамид и исполнит свои главные, свои лучшие хиты и только для вас. Хотите попасть на этот концерт? Если да, играйте вместе с нами, играйте вместе с Радио Юнистар и БСБ Банком. Победитель получит и полет на двоих, и билет

на шоу и проживание в отеле 4 звезды и еще премиальную карту MasterCard World Black Edition от BSB Банка. Вместе с нею доступ в бизнес-зал и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет в роуминге и привилегии от партнеров MasterCard.

0: работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay. Подробности читайте на сайте unistar.by. И сегодня будьте готовы продолжить участие в 17.45. Подробности на сайте, и пусть вам повезет. Ну а теперь к музыке среды. Уже через пару минут у нас Capital Cities, Safe and Sound и дальше хит за хитом.
1: Сегодня утром на Юнистар было хитово. Было хитово. Бодро и весело. Зарядная станция. Для детей старше 16 лет.
2: Знаешь, у меня девушка была когда-то, и я пользовался парфюмом одним. Она вот так прижималась к шее моей, вот так вдыхала глубоко и говорила: «Господи, как же классно пахнет моим бывшим».
3: Второй аромат, которым пользовался Валентин, напоминал ей о муже, который вот-вот должен вернуться.
1: Слушайте шоу «Зарядная станция» завтра утром по пути на работу. Зарядная станция. С 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.

0: 5.1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Пятому элементу 30 лет. Празднуем вместе. Только до 2 ноября. Аэрогриль «Браун» на 6 литров с двумя тенами и 20 режимами приготовления со скидкой 25%. Всего за 449 рублей. Подробности на сайте «Пятый элемент Бай» и по номеру 275. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
3: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
4: Пропустил эфир по телевизору? Смотри любимые передачи, эксклюзивные интервью и короткие шорты со смартфона в любое время. Открывай videobel.by. Будь на шаг впереди.
5: Прекрасное для мам в сети «Ювелир Карат». Скидки до 70% на ювелирную классику. Подарите эмоции, которые останутся навсегда. Подробности на сайте ювелиркарат.by и по телефону 17-227-08-47.
6: Могилев! Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. Со 2 по 18 октября в парке аттракционов на Пушкинском проспекте.
7: Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская облфилармония. МТС 727-95-46.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
8: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
3: Партнер «Карма Рефлекс Плюс».
10: Несмотря на мои года, я кисуля. Хоть куда. Кувыркаюсь и скачу. И хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем. Рефлекс Плюс.
11: Рефлекс Плюс и собакам друг. Это знает и индюк.
12: Сухие корма супер премиум класса Рефлекс Плюс в 21 век. Бай и магазинах города.

0: Это Пегги Гу с хитом It Goes Like На-на-на-на. И не старый, если под эту музыку вы чувствуете, у вас начинает просыпаться нерабочее настроение, все правильно, так и должно быть. 16:36, не за горами вечер и вкусное празднование Дня Матери. Сегодня замечательнейший праздник. Наши замечательные мамы прощают нам наши ошибки, любят нас и верят нас всегда. И несмотря ни на что, мама, спасибо, сегодня говорим мы. И это правильно. И пусть будет именно так. От меня, Вадима Савина, вам спасибо за компанию. Сверяем часы. 16:36. Через 20 минут наше вечернее наконец-то шоу. До него успеем послушать Мизмо. И красивый хит. Hello, the sun is up. Where are you? Ждем Эда Ширна. Ну и раньше остальных вас подбодрят The Script и Will.i.am. Hall of Fame здесь на Инистар через пару минут. Счастливо. До завтра.
1: Для детей старше 16 лет. Надо знать на Юнистар.
2: Партнер программы – компания «Белтелеком».
3: Дома холодно и сыро. Не хватает уюта. Кто согревает в холодную осень? Дом, интернет и ТВ кто принесет?
1: Пакеты услуг «Ясно» от «Белтелеком». Тепло и выгодно в каждом доме.
4: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
1: Надо знать.
5: Октябрьскими вечерами темнеет очень рано, и когда мы возвращаемся с работы или забираем ребенка с футбольной секции, улицы города уже погружены в сумерки.
4: Школьники наизусть знают правила. На рюкзаке или куртке обязательно должен висеть фликер. Взрослые часто относятся к этому как к простой формальности, а зря. В школах на уроках безопасности детям постоянно напоминают о фликерах, но мало кто знает, что их устройство – это настоящий инженерный шедевр. В отличие от обычного зеркала, фликер устроен так, что он ловит свет автомобильных фар и направляет его строго обратно к водителю. И вот интересный факт. Обычный маленький значок на куртке увеличивает расстояние, с которого водитель видит пешехода в целых 3 раза – с 30 до 150 метров. Это дает автомобилисту те самые драгоценные секунды, чтобы вовремя нажать на тормоз. Так что фликер – это не детская игрушка, а реальный хранитель вашей жизни на вечерней дороге. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
1: «Надо знать».
6: Оптимистами

0: оптимизма. Слушайте каждый будний день в 9:40 на радио Юнистар. Таск. 35 лет рядом с главным.
1: Реклама.
2: Когда-то все только начиналось. Красивые дома, уютные дворы, приветливые соседи, развитая инфраструктура. Время шло, а свободных квартир становилось все меньше. А однажды вы купили последнюю и жили долго и счастливо. Продаем последние дома в Новой Боровой.
0: 17 и 18 октября в Большом зале.

0: Музыкотерапия «Основание», в которой классическая музыка, звуки природы и терапевтических инструментов, световые образы и видеопроекции сливаются в единое пространство. Прозвучит музыка Баха, Генделя, Пёрсела, Шопена, Дебюсси в сочетании с современными практиками звуковой терапии. 12+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17 396 16 17. Сайт Philharmonic.by.
1: Прекрасная для мам в сети «Ювелир Карат». Скидки до 70% на ювелирную классику. Подарите эмоции, которые останутся навсегда. Подробности на сайте ювелиркарат.бай и по телефону 17-227-08-47.
2: АМИ. Акция «Настройся на покупки». Только со 2 по 15 октября. Отличный диван-кровать всего за 349 рублей. Еще и в рассрочку. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Маркетолог, ты уверен, что нейросети не заберут твою работу завтра? 29 октября в Минске на конференции «Амакон» выступят те, кто знает, как оставаться незаменимым. Мы не учим нажимать кнопки, мы даем систему. Узнай, как масштабировать продажи в условиях идеального шторма и заставить каждый рубль работать на 200%. Не жди перемен, создавай их сам. «Амакон», разрывай рынок уже сегодня. Встречаемся.

0: реклама, а дальше мировой хит.
1: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
3: Аргентокия Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия Нанолар. Содержит наноколлоид серебра, снимает воспаление и першение, увлажняет слизистую. Изделие медицинского назначения. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Производитель ООО «Ламира Фармакар», Республика Беларусь. По лицензии «Ламира ЛЛП», Великобритания. Имеются противопоказания. С 2 лет. На правах рекламы.

0: Партнер эфира препарат Хефитол.
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. Хефитол – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. Хефитол – сила артишока. Хефитол – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория Смайоли, Спиндлер, Франция, реклама.

0: Либо встречаю вас тут. Ой, какой приятный этот рубеж. Остался буквально один шаг, и все, можно будет выдыхать спокойно. Я надеюсь, слушать хит за хитом, ехать домой, вкусно кушать, поздравлять маму, ну и, конечно, выигрывать подарки на Юнистар. Все это входит в ваши планы, раз вы тут. Аня Васильева, приклеиваюсь к микрофону и буду чаще нажимать на плей, чтобы знакомить вас с хитами. Но хотя хит от Хагель вы знаете, I'm more into the sun. Уверены, и любите. Послушаем полную версию через 10 минут. Анна Асти тоже будет. И Като, turn the light off. Уже вечером, сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды, мы начинаем, пристегивайтесь.
1: Наконец-то шоу. На Bumper Buy теперь можно купить и продать не только запчасти, но и автомобиль. А на радио Юнистар можно выиграть подарки от Bumper Buy. Пришлите историю о том, за что вы благодарны вашему настоящему или бывшему авто. И получите шанс выиграть один из 10 сертификатов на топливо. Заявки принимаются через сайт unistar.by. Для детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали? Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, я Валентин Середа, и завтра утром я расскажу, что означают красные и желтые кружочки на шинах автомобиля. Все не так, как мы думали раньше.
3: Три самых необычных домашних питомца, которые приносят пользу вашему дому. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Ох, такая боль! И в голове, и в спине, а еще и жар!
6: До свадьбы заживем!
5: До свадьбы? Ну уж нет! Болиоф! Боли-жар прогнать готов! А теперь еще и новинка! Болиоф Форте!
7: Капсулы с жидким центром Болиоф и Болиоф Форте для облегчения головной и зубной боли, боли в спине, невралгии и мышечной боли, для снижения температуры.
8: Реклама. Длительность применения не более 3 дней. При необходимости применения препаратов свыше указанных сроков или при ухудшении симптомов следует обратиться к врачу. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Применение во время первого и второго триместра беременности по рекомендации врача, противопоказано в третьем триместре беременности. Перед применением лекарственных препаратов ознакомьтесь с инструкцией изготовителя УП «Минск Интертапс».
9: Алло, имплантацию хочу. Алло, имплантацию хочу.
10: Имплантацию? Сделаем.
11: Имплантация и иные виды стоматологических услуг в стоматологии «Стомика».
12: «Стомика».

0: Можно противопоказания и побочные эффекты.
1: Она выигрывает на спортивных аренах и в рабочих спорах. Учит делать первые шаги и управляет большими компаниями. Разрабатывает новые технологии и трудится на земле. 2026 год. Год белорусской женщины.
2: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислач». Старожовская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29 159 87 49 и на сайте «Свислач Бай».
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Компания «Евроторг» приглашает на работу комплектовщиков в логистические комплексы в городе Заславль и поселке Привольном. Мы предлагаем заработную плату от 3000 до 6500 рублей на руки. Обеды всего за 80 копеек. Доставку служебным транспортом. Подробнее по телефону 7497 и на сайте eработа.бай.
5: Это была реклама.
1: Вы слушаете «Юнистар».
6: Партнер эфира – кондитерская фабрика «Коммунарка». Yes.

Добрый вечер. В Беларуси 17 часов. Меня зовут Леся Никитина. В Мингорсполкоме рассказали, что будут делать в случае аномальных холодов. Если это произойдет, коммунальные службы перейдут на усиленный режим работы. Чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение города, специалисты организуют круглосуточные дежурства, внеплановые проверки оборудования и в случае ЧПС формируют дополнительные аварийные бригады. При этом столичные власти рассчитывают на бдительность и помощь самих минчан. Если в доме пропадет тепло или горячая вода, жители просят сразу сообщать об этом в службу 115 для максимально быстрого реагирования. Гродно стал первым городом в стране, где нанесли экспериментальную зигзагообразную разметку, которой пока нет в правилах дорожного движения. В ГАИ рассказали, что эти ломаные линии визуально сужают дорогу. При виде ее водители автоматически будут снижать скорость. Подобный опыт уже давно и успешно используют за рубежом, например, в Великобритании и США. Если гродненский эксперимент признают удачным, такие зигзаги могут появиться и в других городах Беларуси. Неделя родительской любви стартовала в белорусских школах. Она приурочена сразу к двум праздникам. Дню матери, который отмечают сегодня в нашей стране, и Дню отца, который будет через неделю, 21 октября. В школах пройдут тематические классные часы, круглые столы, творческие конкурсы и спортивные праздники. Для мам и пап устроят дни открытых дверей и совместные мероприятия с детьми. И в завершении выпуска. При какой температуре пора надевать шапку, рассказали врачи. Специалисты говорят, что универсальной цифры, которая подошла бы всем, не существует. Ведь чувствительность к холоду зависит от возраста и особенностей организма. Носить головной убор рекомендуют при минусовой температуре. Однако ориентироваться нужно на самочувствие. Из-за сырости и ветра переохладиться можно даже при плюсе за окном. Защитить голову особенно важно людям с невралгией тройничного нерва и тем, кто хочет сберечь здоровье своих волос. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро 3 рубля и 37 копеек, доллар США 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Воспользуйтесь выгодным предложением на ювелирные украшения Зика. Мамам драгоценное спасибо. Только по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666. Новый профессиональный бренд белорусской косметики Creer Medical приглашает на выставку «Эстетическая медицина и косметология». Приходите в Falcon Club с 13 по 15 октября и познакомьтесь с эффективным терапевтическим уходом за кожей от бренда Creer Medical. Вход свободный. Для звездных идей бизнеса только звездные решения от МТБанка. Кредит от 8,99% годовых в рублях, эквайринг от 10 рублей в месяц, лизинг от 3 рублей в год. Дополнительно поддержка персонального менеджера для вашего бизнеса всего от 55 рублей в месяц и зарплатный проект с комиссией 0%.

0: Акция действует по 31 декабря. Оставляйте заявку на сайте mtbank.by или по номеру 7203. МТБанк – звездные условия для вашего бизнеса. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – Оршанский мясоконсервный комбинат.
2: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
3: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Минске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гродно будет до 9 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 2, плюс 4, и в Минске этой ночью до плюс 6 и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла, в остальных городах без осадков и такая же температура. И в Минске завтра днем тоже до 12 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – Брестский радиотехнический завод.
4: Вась, может, на рыбалку?
5: Да ну, такой дубак, не беда.
4: Помогает грелка с пауэрбанком в холода.
5: И есть электрогрелки для автомобилей. Кладешь на сиденье, жарит как на гриле.
6: А если мерзнет в постели жена, электроодеяло согреет сполна.
7: С электрогрелками Брестского радиотехнического завода не замерзай. Заказывай на грелка-бртз.бай.

0: здрасте, приехали. Это новости из мира авто. Вот примерно так мне хочется прокомментировать следующую новость. BMW против механики. Баварцы ищут новые аргументы против механической коробки передачи, хотя в самой компании неоднократно говорили, что будут сохранять механику в своей линейке. Руководство публично так намекает, что такого может и не случиться. Много фактов против этого. Например, то, что интеграция механической коробки передач с мягкогибридными установками, мол, ой, ребят, сильно это все сложно. А таких установок на авторынке все больше и больше. Соответственно, что? Соответственно, намек на попрощаться с механикой. Кроме того, механические коробки передач хуже справляются с высоким крутящим моментом мощных современных двигателей BMW. И по прогнозам, будущее поколение спортивных моделей полностью перейдут на автомат. А механика останется пережитком прошлого. С трудом верится, конечно, но время покажет.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Зимние шины Pirelli – это традиционное итальянское качество. Шины Pirelli обеспечат контроль над поведением автомобиля, устойчивость и безопасность. Покупайте зимние шины Pirelli в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Это Юнистар.

0: Партнер эфира препарат Хэфитол.
1: Наконец-то шоу. 17 часов и 13 минут. Это наконец-то шоу на Юнистар. И уже буквально через пару минут мы с вами сыграем в игру «Ценный кадр». И как всегда, я предлагаю вам дозвониться, если вы смотрели тот самый фильм,

котором пойдет речь. Дозваниваемся в студию прямого эфира по номеру 242-9950, код Минска 8017. И сегодня дозваниваются все те, кто знает, что жизнь, она как коробка шоколадных конфет. Никогда не знаешь, какая начинка тебе попадется. И да, сегодня мы вспомним Форреста Гампа. 242-9950, код Минска 8017. Победитель обязательно получит вкусный подарок для всей семьи. Большой набор отборных полосатых семечек солью от бренда Мартин. Ну а прямо сейчас получите, распишитесь, информацию о пробках столичных. Да, они уже есть на 5 баллов из 10. Самая крупненькая в эти минуты на МКАДе от Байкальской до магистральной улицы 10 минут. По 8 идет на Долгиновский тракт от Пригородной до Орловской и на Козлова от Платонова до Золотой Горки. С вами и вообще в любой непонятной ситуации я Аня Васильева. И помним, да, что скоро сыграем.

0: Данный кадр.
1: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама. Для кишечника в животике полезны пробиотики. Пробиолог Форте – источник полезных лакто- и бифидобактерий. Пробиолог Форте – 1-2 капсулы в день. С заботой о микрофлоре кишечника для взрослых и детей с 3 лет. Биологически активная добавка пищи перед применением. Ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Реклама. Пробиолог Форте не является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Изготовитель Hansen Dania. Для компании Mayolis HC Франция.
3: Спасибо, мама. Специально ко дню матери в Тайбале СПА. Белый лотос. Распродажа. Скидка 30% на подарочные карты по 14 октября. Подарите маме заботу, полноценный отдых и блаженство от чутких мастеров из Таиланда и острова Бали. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
4: Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию света. Скидки до 70% на все. Только до 18 октября. Не пропустите! Салон светильников «Массив». Минск, независимости 76. 1-149-95-11. Сайт massiv.by.
5: День рождения! Бел Ювелир Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Бел Ювелир Торг.

0: представитель Женьшень Кэмпэй Технологи Компани Лимитед.
1: Тонометры и медицинская техника на сайте или в приложении аптека.бай.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер спрей для горла Пеларго.
4: Коллеги, кто со мной на обед? Раз молчите, схожу один.
5: Трудно говорить, потому что воспалилось и першит горло. Спрей Пеларго с растительными экстрактами пеларгонии, оливы и алоэ вера устраняет воспаление, раздражение, способствует увлажнению и восстановлению слизистой рта и глотки. Реклама. Изделия медицинского назначения. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией или проконсультироваться с врачом. Производитель ООО «Ланира Фармакар Беларусь» по лицензии «Ланира ЛЛ».

0: 17:23, и, как обещала, в эти минуты мы встретимся в прямом эфире с Дмитрием. Именно ему посчастливилось дозвониться. Дим, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ой, как хорошо, что вы с нами остались. Ну, рассказывайте, как ваши дела, чем занимаетесь?
1: Все хорошо, вот, следую домой уже с работы.
0: Ага, то есть, получается, до 17:00 работаем, потом по столичным пробкам, ну и в перерывах Юнистар слушаем, правильно?
1: Конечно.
0: Успели уже где-то в пробке застрять?
1: Нет, я за городом работаю.
0: Ой, как повезло, ой, как хорошо. И воздух свежий, и домой добираться долго не надо, да? Особенно если за городом жить. В общем, Дим, да, мы с вами сегодня будем вспоминать Фореста Гампа. По сюжету умственно отсталого Гампа, чью жизнь как птичье перышко проносит через важнейшие события американской истории половины 20 века, рассказывается в фильме. Находит он друзей, подвиг совершает, достигает мечты, оказывает влияние на жизнь и культуру всей страны. Кстати, Том Хэнкс не стал брать фиксированную зарплату за съемки в картине, а согласился на процент от сборов фильма. Это было рискованно, но именно это принесло ему более 40 миллионов долларов. Ну а теперь подтираем слюнки и вспоминаем самое начало фильма. Гамп сидит на скамейке на автобусной остановке, и к нему подсаживается женщина. Ну, судя по всему, это медсестра. Как Форест начинает с ней разговор? Сейчас мы с вами это, Дима, будем вспоминать. Я предложу вам три варианта ответа. Первый – он протягивает ей коробку шоколадных конфет. Вариант второй – поет ей песенку. И вариант третий – рассказывает анекдот.
1: Ну, тут очевидно, это коробка конфет, он ее угощал.
0: Ага.
1: Предлагал попробовать.
0: Ну, это абсолютно верно. Я хотела продолжить вместо вас, а вы вот как все рассказали, весь сюжет фильма. Ну, и если вы внимательно слушали, то именно с коробочки конфет я начала рассказывать о том, какой фильм мы сегодня смотрим. Так что, можно сказать, это была такая небольшая подсказка. Вы, Дим, справились с этой задачей сегодня.
1: Ура,
0: продолжили
1: ура.
0: Сюжет фильма. Да, естественно, ура! Получаете вкусный подарок для всей семьи. Большой набор отборных полосатых семечек с солью от бренда Martin. Щелкайте вкусные семечки, пока слушаете радио, играете в настольные игры, читаете увлекательные книги или смотрите интересное кино. Наслаждайтесь осенними вечерами с семечками от Martin. Вас, Дим, я еще раз поздравляю. И оставайтесь на линии, я хочу знать ваш номер. А со всеми остальными мы едем дальше. Сабрина Карпентер будет бодрить нас. Очень, кстати, эспрессо на Юнистар.
2: Рубрику представляют «Семечки от Мартина». Качество всегда на высоте.
3: Маша, тебе семечки от Мартина в красном пакетике?
4: Мне с гусем.
3: Так они все с гусем.
4: Так я все и возьму.
5: Семечки от Мартина. По-настоящему вкусные семечки.
6: Ценит вкус и качество вся страна. Обожаем семечки от Мартина.
7: Вы слушаете
8: Радио Юнистар.

0: вашей жизни.
1: Наконец-то шоу.
2: Вы даже не мечтали попасть на концерт Шакиры в Египте. А радио Юнистар и БСБ Банк подарят вам лучшее воспоминание года. Просто заходите на сайт Юнистар Бай, чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта БСБ Банк.
3: Путешествие. Открывайте платежные карты MasterCard от БСБ банка. Они подходят для бронирования жилья, оплаты авиабилетов и интернет-подписок, Spotify, Netflix, Apple, Google, Telegram и другие. А еще работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и платите там, где удобно вам.
4: Реклама. За выгодой далеко не ходят, особенно.

0: очень полезно. В 100 граммах этой рыбки содержится омега-3, витамины группы В, витамины Е и Д, йод, фосфор, медь, кальций, селен и качественный белок. Главный секрет селедки – витамин В12. В 100 граммах рыбы 4 суточные нормы этого витамина. И прекрасно, потому что это незаменимый витамин. Без него невозможно восстановление клеток и не происходит процесс кроветворения, а также не вырабатывается адреналин и не может быть здоровой поджелудочной железы. Важное значение витамина – поддержка когнитивных функций организма и обеспечение правильной работы нервной системы. Именно благодаря витамину В12 селедка снимает тревогу, стресс и повышает настроение. Но темная сторона селедки – это количество соли. Поэтому диетологи говорят, что без вреда для здоровья селедку можно есть всего дважды в неделю и не больше 100 граммов в сутки. Зато соленую сельдь можно есть в любое время суток, конечно, кроме позднего вечера и ночи, чтобы на утро избежать отеков. Из напитков к селедке лучше выбирать те, что хорошо утоляют жажду, то есть воду и чай. А вот газированные напитки и сладкие соки к селедке не подходят, пить захочется еще больше. И если соблюсти все эти простые правила и меру, то тогда этот простой и доступный продукт будет приносить только пользу и хорошее настроение. С вами был Валентин Середа. Живите жадно, берите от жизни больше.
1: Больше жизни.

0: 23 октября разыграем главный подарок среди всех участников. Ой, друзья мои, нам столько заявок пришло, уже около 3200. Я запускаю рандомайзер, это у меня получается лучше всего. Для того, чтобы узнать, кому звоним сегодня. И это Сергей, 797, последние циферки номера. Очень хочется верить, что Сергей внимательно слышал и слушал наш эфир Юнистар. И сегодня с легкостью ответит на мой вопрос. Что же за она такая кодовая фраза? Но пока ждем, у всех остальных есть возможность, я не знаю, пальчики скрестить. Пусть мы не дозвонимся до Сергея, может быть, я буду дальше.
1: Да.
0: Дозвонились. Сергей, здравствуйте. Это Аня Васильева, Юнистар.
1: Да, здравствуйте.
0: У меня к вам два вопроса. Вы внимательно слушали эфир Юнистар сегодня?
1: Ой, я вообще не слушал сейчас радио.
2: Чтобы нам позвонили, пошутили. Блин!
0: Вот! Не слушали, да?
1: Нет.
0: И кодовую фразу не знаете?
1: Нет.
0: Второй вопрос отпадает. Сергей, до свидания. Мы едем дальше. И я звоню дальше. Звоню дальше, но сначала определимся, кому. Елена скрещивала пальцы сильнее остальных. 592, последние цифры номера. Ну, Елен, давайте будем удивлять всех. Как вы так с первого раза возьмете и назовете? Это я уже ванговать начинаю. Сейчас посмотрим, сбудется или нет. Насколько мне можно верить вообще в плане предсказаний. Ну, отвлекаем ли мы Елену от каких-то очень важных дел, не знаю. Давайте еще пару гудочков и будем дальше выбирать счастливчика. Лена, возьми телефон, это он. Хочется петь песни, нет. Нет, нет, нет. Ну, выходит, звоним дальше. Ну что, с третьего раза. Должно все получиться в конце-то концов. Ну вот если Максим трубку не снимет, друзья мои, буду отдавать подарок Сергею. 478, последние циферки номера. Вот многие в Телеграме Юнистар уже прям даже подсказывают, что за кодовая фраза-то сегодня была. Жалко, да, что только я это все вижу. Ладно, я добра. Да. Максим, здравствуйте. Аня Васильева, Юнистар.
3: Да.
0: У меня к вам два вопроса. Вы внимательно слушали сегодняшний эфир?
3: Очень внимательно.
0: Очень внимательно. Ну, значит, на второй вопрос точно ответите, да? Кодовую фразу знаете? О, он улыбается. Я прям слышу его улыбку. Ну, давайте, Максим. Жгите.
3: Ну? Алехандро.
0: Ну-ка, вот прям точь-в-точь он это повторил. Прям Алехандро. Вы абсолютно правы. Видели бы, как я танцую сейчас на студийном стуле. Радуюсь за вас. Вы получаете Максим-карту MasterCard Gold с бесплатной страховкой для поездок за границу и привилегиями от партнеров MasterCard. Карта работает по всему миру, привязывается к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoop Pay, Xiaomi Pay и подходит для оплаты интернет-подписок. Ну и, конечно, вы продолжаете претендовать на главный подарок. Представляете? Поездку ура. На шоу-шакеры в Египте 28 ноября. Ну, конечно, ура! Я поздравляю вас. Завтра с вами свяжется наш редактор. Расскажет, что, где и как. А сегодня вот наслаждайтесь тем, что вы такой внимательный. Молодец.
3: Спасибо большое.
0: А что же вы еще можете получить? Полет на двоих, билеты на шоу, проживание в отеле 4 звезды и премиальную карту MasterCard World Black Edition от БСБ Банка, а вместе с ней доступ в бизнес-залы и фаст-трек, международную медицинскую страховку, интернет-роуминги и привилегии от партнеров MasterCard. Ох, кому-то повезет. Ай-яй-яй. Но эфир Юнистар надо слушать.
4: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации — компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Наконец-то шоу. Ну и, конечно, о пробках. Думали, забыла? Ну, почти. Обновляю сервис Яндекс.Карты для того, чтобы понять, что кто-то сейчас очень сильно будет долго стоять на Козлова от Платонова до Золотой Горки. Очень сильно много. Это 18 минут. Ладно, бывало и пострашнее. Партизанский проспект от Селицкого до Ангарской 12 минут. Примерно столько же уйдет на проспект Независимости от Площади Победы до Ленина 10, на Куйбышева от Кульман до Сурганова. И в этих пробках вместе с вами я, Аня Васильевна.

0: 17.57, наконец-то шоу «Ныне старый», рубрика «Драйв Чат». Сегодня вы расскажете мне о лучшем способе расслабиться после напряженного рабочего дня. Вот если валитесь с ног, то, может быть, вы сразу отправляетесь принимать горячую ванну, хотя меня она срубает наповал и никаких сил не придает. После ванны я еще раз в 10 выжатие, если так можно сказать. В общем, ваши лайфхаки и ваш лучший способ расслабиться после напряженного рабочего дня. 610-9950, код 29. Может быть, кому-то уже сегодня понадобится, а может, кому-то завтра.
1: Рубрику представляет «Ламода». Твой гид по стилю.
2: Сезон скидок уже на «Ламода». Adidas, Nike, Puma, New Balance. Коллекции спортивных брендов по выгодным ценам. «Ламода» – только подлинные товары. Подробности на «Ламода.бай» и по телефону 8044-784-84-84.
3: Вы слушаете
4: Радио Юнистар.

0: Партнер эфира – препарат «Хэфитол».
1: Отрыжка, тяжесть в животе, тошнота, горечь во рту. «Хэфитол» – желчегонный препарат для облегчения функциональных нарушений пищеварения. «Хэфитол» – сила артишока. «Хэфитол» – таблетки для взрослых и детей старше 6 лет. Лекарственный препарат. Перед применением прочитайте инструкцию, проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Не рекомендуется применять при беременности. Производитель – лаборатория «Смайолис», «Инвер», «Франция», «Реклама».
2: Наконец-то шоу и наконец-то 6 вечера. Убегайте с работы, подкатца Animal. Красиво полетаем с дискотекой аварии и послушаем Нелли Фуртадо раньше остальных. Так звучит наш вечер под хит за хитом на Юнистар.
3: Наконец-то шоу. Реклама.
4: Для кишечника в животике полезны пробиотики. Пробиолог Форте – источник полезных лакто- и бифидобактерий. Пробиолог Форте – 1-2 капсулы в день. С заботой о микрофлоре кишечника для взрослых и детей с 3 лет. Биологически активная добавка пищи перед применением. Ознакомьтесь с рекомендациями по применению. Реклама. Пробиолог Форте не является лекарственным препаратом. Не предназначен для лечения заболеваний. Имеются противопоказания. Изготовитель Hansen Dania. Для компании Mayolis HC Франция.
5: Современный бизнес – это джунгли. И здесь выживают те, кто...

0: Icon Autograph Snow 5. Баланс управляемости и комфорта в каждом повороте. Надежное сцепление на зимней дороге. Поставь новый автограф.
1: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислач». Старожовская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29-159-87-49 и на сайте «Свислач Бай».
2: Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию света. Скидки до 70% на все. Только до 18 октября. Не пропустите! Салон светильников «Массив». Минск, независимости 76. 1-149-95-11. Сайт massiv.by.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Дел Ювелирторг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим

0: Вместе с Бел-Ювелир Торг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на belyuvelirtorg.by.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
3: Партнер эфира — лекарственный препарат Витаверин.
4: Раз, два, три, четыре, пять. Вышли вирусы гулять. Что же делать? Как же быть? Надо ОРВИ лечить.
2: Витаверин – противовирусный препарат для лечения и профилактики гриппа А и Б и основных ОРВИ. Витаверин говорит вирусам «стоп». Лекарственный препарат имеется противопоказаниями и нежелательной реакцией при применении.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. В Минтруда объяснили, почему детские пособия хотят привязать к реальным доходам родителей. Правила решили пересмотреть из-за того, что за последние 25 лет средний возраст рождения первенца у белорусок сдвинулся с 22 до 27,5 лет. Сейчас современные родители уходят в декрет, когда уже состоялись в профессии и имеют хороший заработок. Максимальную сумму выплаты хотят привязать к средней зарплате по стране. В августе она составила почти 3136 рублей. Законопроект уже находится в правительстве, и если его примут на осенней сессии, новые правила заработают с 1 января. В Минск-Мире начали строить рынок с большим паркингом. Об этом рассказали в администрации Октябрьского района столицы. Новый объект появится рядом с автозаправочной станцией и строящимся многофункциональным комплексом «Эверест». Завершить работы планируют в следующем году. А в ближайшее время в Минск-Мире откроют комплекс «Лазурный» с паркингом на 700 мест. В целом, за счет новых стоянок и парковок вдоль дорог, общее число мест для машин в жилом комплексе хотят увеличить за год с 13 тысяч до 22. Белавия возобновила полеты на вьетнамский курорт Фукуок. В Республиканском союзе туристических организаций рассказали, что это второй сезон для этого направления. Если прошлой осенью чартеры летали всего раз в 10-11 дней, то в этом году рейсы будут выполняться два раза в неделю, по средам и субботам. Время в полете составит около 9,5 часов, пишет Белта. И в завершении выпуска. Какое хобби может защитить здоровье мозга, рассказали психологи. Оказывается, отлично помогает чтение, особенно если выбирать сложные тексты. Эксперты говорят, что люди, которые читают хотя бы раз в неделю, гораздо реже сталкиваются с ухудшением памяти, внимания и мышления. Кроме того, книги снижают уровень стресса, развивают эмпатию и улучшают нейропластичность. Способность мозга адаптироваться к новым задачам и буквально перестраивать свои связи. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Цифровой факторинг от БСБ банка. Простой

0: лога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-2040 или BSB Buy. Такими были новости к этому часу, ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – бренд здорового питания «Экспонента».

0: По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Минске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гродно будет до 9 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 2, плюс 4, и в Минске этой ночью до плюс 6 небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла, в остальных городах без осадков и такая же температура. И в Минске завтра днем тоже до 12 тепла и без дождей. На этом пока все. Меня зовут Леся Никитина. Хорошего вечера.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантисмед», Республика Беларусь.

0: умыслом. Сделали его в виде зарядной станции. И как только выставили на продажу все домики, хоп, тут же раскупили. Внутри домик покрыли искусственным кроличьим мехом, чтобы было мягенько и тепло. Ну и главное в этой новинке – обещание автопроизводителя, мол, кошка сможет перезарядиться в таком домике всего за 5-9 минут. Прямо как электрокар на новейшей зарядной станции флеш-чардинг. Да, вот такой вот хитрый маркетинговый ход. Ставка на любителей котиков. По-моему, это беспроигрышный вариант. Но опять же, забыли про владельцев собак, попугаев и ежиков. И я считаю, несправедливая дискриминация.
1: Наконец-то шоу. Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Это радио Юнистар.

0: Партнер эфира – препарат «Хэппидол».
1: Шоу. 18-18, может быть, для кого-то это знак, может быть, магия чисел, кому-то поможет выиграть сегодня в игре, прозевать невозможно. На кону классный подарок, победитель получит пригласительный на 2 персоны на один из концертов Cinema Medley. 610-9950, код 29, это телеграм Юнистар, здесь я вижу ваши правильные ответы. Здесь вы будете отвечать, и кто будет первым, тот победит. Сегодня песня такая классная, я уверена, суперизвестная, поэтому проблем с узнаванием не будет. Так, давайте, «Сладкий зевок» отменяется в вашем исполнении, а вот Люся Чеботина зевнет. Ой, как быстро! И полетели правильные ответы. Скоро узнаем, кто был первым. Потому что в правильности лично я вообще не сомневаюсь. Там пока обновляю сервис Яндекс.Карты, и пробки уже на 7 баллов из 10. Помнится, было 8. Хорошо, хорошо, но не очень. Все-таки на улице Ванеева от Долгобродской до Партизанского проспекта ехать будем 18 минут. Притормозим на Козлова от Платонова до Золотой Горки 15 минут в пути. По 13 на Сурганово, Орловской, от Куйбышева до Сморговского тракта. Первомайская, Ульяновская, от Захарова до Ленина тоже 13 минут. Смоленская, от Захарова до Ленина 12 минут. По 11 на проспекте Независимости от Площади Победы до Ленина. И на Ванеева от реки Свислыч до Партизанского проспекта. Едем дальше и очень скоро ждем итоги. Другие игры прозевать невозможно.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Реклама.
0: День рождения! Дел Ювелир Торг! А это значит мега-скидки на потрясающие украшения и супер-бонусы, которые делают ваше приобретение еще более выгодным. Белювелир Торг. Разделите с нами радость праздника. Подробности по телефону 029-395-7395 и на белювелирторг.бай по 21 ноября.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная любовь к дороге.
4: Выгодный шопинг в Билд. В субботу, 17 октября, скидка 14% от 100 рублей в чеке. Ждем вас по адресу гипермаркет Билд, съезд с МКАД на улицу Бабушкина. Сайт buildshop.by. Телефон 599-69-69.
5: Время дарить. Время Темпус.
6: Icon Autograph Snow 5. Баланс управляемости и комфорта в каждом повороте. Надежное сцепление на зимней дороге. Поставь новый автограф.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Чтобы начать бизнес, нужна не только смелость. Иногда необходима поддержка. Счет, чтобы задать ритм своему делу. Кредит, чтобы раскрутить бизнес. Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. А

0: Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер — кондиционеры King Home.
2: Летом остудить, зимой добро жарить. Кондиционеры King Home. С нами заусёды доброе надворье.

Шоу. 18:26, наконец-то шоу на Енистар, и прозевать невозможно, как пел Дима Билан. Все невозможное возможно. Были неправильные ответы, сейчас давайте вспомним, как это было. Ну, по-моему, все очевидно. Давайте убедимся. Все те, кто правильно ответил, будут рукоплескать. А надо было первым отвечать, чтобы наверняка тишину, пропущенное слово, я проговорила все это время. Но вы же так знали, да? А поздравлять я сегодня буду Валерию. 594, последние циферки номера. Валерия, вам достается классный подарок. Пригласительный на две персоны на один.

0: от оркестра Imperial. Билеты на imperialorchestra.by. Валерия, ура, в вашу честь. А мы со всеми остальными мы едем дальше. Будем слушать Эйву Макс, Кайга и тренироваться. Потому что завтра еще один розыгрыш и еще один классный подарок кому-то достанется.
1: Наконец-то шоу. Радио Юнистар.
2: Юнистар.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлол – комбинированный препарат для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель – Нобель и Лачанаи, Витиджарет, Турция.
2: Восемнадцать часов и 31 минутка. Наконец-то шоу на Инистар продолжается. Под Кидзу-хитом едем дальше. Нептуника, What If? Слушаем вместе Parade of Planets и Хуанес Ла Камиса Негра. Куда же он отправится в своей черной рубашке? Узнаем сразу же после программы Voice Так Мова. И ждем тут Кайлу буквально через полторы минутки. Она так здорово учит белорусский язык, а мы с вами повторяем.
3: На Bumper Buy теперь можно купить и продать не только запчасти, но и автомобиль. А на радио Юнистар можно выиграть подарки от Bumper Buy. Пришлите историю о том, за что вы благодарны вашему настоящему или бывшему авто. И получите шанс выиграть один из 10 сертификатов на топливо. Заявки принимаются через сайт unistar.by.
4: Реклама.
5: Дел Ювелир Торг празднует свой 78-й день рождения! Мы дарим мега-скидки на все, что заставляет сердце биться чаще. И супер-бонусы для еще большей выгоды. Наполняйте свою жизнь блеском и радостью вместе с Дел Ювелир Торг по 21 ноября. Подробности по телефону 029-395-7395 и на beljuvelirtorg.by.
6: Цифровой факторинг от БСБ Банка – простое решение для увеличения поставок в торговые сети. Финансирование сразу после отгрузки, без залога и перевода счета. Выбирайте удобные условия и ускоряйте оборот бизнеса. Подробности 306-20.

0: 5040 или bsb.by. Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию света. Скидки до 70% на все. Только до 18 октября. Не пропустите! Салон светильников «Массив». Минск, независимости 76. 1-149-95-11. Сайт massiv.by.
1: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислач». Старожовская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29-159-87-49 и на сайте Swisslodge.by.
2: Тебя не узнать. Классный образ. Все осенние распродажи Outlet'а. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet'а. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet'а. Минск, Жукова 44.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Спасибо, мама. Специально ко дню матери в Тайбале СПА. Белый лотос. Распродажа. Скидка 30% на подарочные карты по 14 октября. Подарите маме заботу, полноценный отдых и блаженство от чутких мастеров из Таиланда и острова Бали. Телефон 7579. Сайт White Lotus Buy.
5: Это была реклама.
0: Для детей старше 16 лет. Вось так мова. На Юнистар. Партнер программы – сетка гандлёвых крамов «Мартин». С 6 по 19 кастрычника суперпропанова у гандлёвых крамах «Мартин». Паляндвица святочная солёная – 23,99 за килограмм. «Мартин» – это выгодно. «Мартин Бай» – 44,500, 69,33.

0: живут в Беларуси. Мне здесь нравится. А еще мне нравится белорусский язык. Я учу его с мамой в эфире Юнистар. Я очень люблю свадьбы. На них всегда так весело. Наверное, потому что в Беларуси это называю веселье. Вот я собираюсь до веселья до сябровки, к подружке. Буду свидетельницей, Светкой. А еще говорят «дружка». Светка, дружка. Главное, чтобы наряд красивый. Убор. Святочный убор. И чтобы молодые не забыли кольца, перцёнки. И чтобы любили друг друга. Божь люб без кахания, то есть брак без любви, это так себе история. Как говорится, совет да любо. Любов дыз года. Как говорят в моей белорусской семье.
1: Вось так мова. Вось так мова.

18 часов и 41 минутка. Наконец-то шоу на Юнистар, а мы с вами едем дальше. Невероятнейшая новость прилетела к нам из Китая. Вот теперь даже у нейросетей будет паспорт. Во всяком случае, в Китае виртуальным персонажам начали выдавать официальное удостоверение. По документам они теперь смогут официально оформлять свой

0: свою деятельность. Такой документ уже получила виртуальная певица. Да, она не человек, но у нее есть свой образ. Фанаты, на минуточку, да, и клипы. В документе прописали дату создания, особенности внешности и другие параметры. Теперь она может заключать соглашение с реальными людьми. Так что, если нужно выступить на корпоративе, она все это сделает по закону.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: «Юнистар» – хит за хитом.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: 18:45. Это, наконец-то, шоу на Юнистар и рубрика «Драйв-чат». Сегодня вы мне рассказываете о самом лучшем способе расслабиться после напряженного дня. Что помогает? Вот не так давно я рассказала о том, что компания BYD создала целый кошачий домик, и, как они заявляют, всего за 5-9 часов кошка там сможет перезарядиться. Ну, для нас пока такие домики BYD не выпустили, так что будем спасаться сами. Давайте. Кто чем может, тот тем и поможет. Может быть, просто кружечка ароматного чаю приводит вас в чувство. Может быть, массаж от второй половинки. Может быть, я не знаю, усердная тренировка, вот так, чтобы добить себя окончательно. 610-9950, код 29, это Telegram Юнистар. Ваш лучший способ расслабиться после напряженного дня. Делитесь, может быть, кому-то это понадобится уже сегодня. Ну, а информация о пробках понадобится водителям прямо сейчас, потому что Козлова улица загружена, от Платонова до Золотой Горки ехать будем 15 минут. 12 уйдет на Смоленскую улицу, от Захарова до Ленина 11, на Долгобродскую, от Ванеева до Партизанского проспекта. 2 10-минутные пробки, это улица Куйбышева от Кульмана до Сурганова и Партизанский проспект от Железнодорожного моста до Ангарской улицы. Крупненькие пробки, все, поэтому едем дальше. Кристина Агилера и Питбуль. Вместе мы прочувствуем тот самый момент. Feel this moment через пару минут.
0: Партнер дорожной информации – компания «Автосеть». Шины и диски.
2: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
3: Вы даже не мечтали попасть на концерт «Шакиры» в Египте. А радио «Юнистар» и «БСБ Банк» подарят вам лучшие воспоминания года. Просто заходите на сайт «Юнистар.бай», чтобы узнать правила розыгрыша. Партнер проекта «БСБ Банк».
4: Путешествие. Открывайте премиальные карты MasterCard от BSB банка. С ними вам доступны проходы в бизнес-залы и фаст-трек, международная медицинская страховка, интернет в роуминге и привилегия партнеров MasterCard. А еще карты работают по всему миру и привязываются к электронным кошелькам Apple Pay, Samsung Pay, Swoopay и Xiaomi Pay. Оформляйте онлайн за пару минут и путешествуйте с комфортом.
5: Реклама.
6: Маме драгоценное спасибо. Выгодные предложения на ювелирные украшения Зика. Дарите маме эмоции и создавайте драгоценные моменты, которые хочется сохранить навсегда. Акция действует по 18 октября. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
7: Внимание! Салон светильников «Массив» объявляет тотальную ликвидацию.

0: ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
1: Хмаринская 8. Здесь покупают джили.
2: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.

0: 6 ноября в Prime Hall с большим концертом. Билеты на ticketpro.by. Ограничение 16+. Организатор ООО «Первая политическая компания». Минск, Логойский тракт, 22А. Помещение 44, офис 8. Телефон 1-644-304.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Пора в Ома. До 1 ноября сушилка для белья напольная за 39,99. Полотенце махровое 70 на 130 сантиметров за 9,99. Постельное белье Art Home со скидкой до 40%. Если за товарами для дома, то в Ома. Подробности по номеру 536-45-00 и на сайте Ома.бай.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер «Карма Рефлекс Плюс».
3: Несмотря на мои года, я кисуля хоть куда. Кувыркаюсь и скачу, и хвостом своим верчу. Своим секретом поделюсь. Корм я ем «Рефлекс Плюс».
4: «Рефлекс Плюс» и собакам друг. Это знает и индюк.
5: Сухие корма супер-премиум класса «Рефлекс Плюс» в 21 век. Бай и магазинах города.

0: 18.55, наконец-то шоу «Ныне не старый» в драйв-чате. Я у вас спрашиваю о вашем лучшем способе расслабиться после напряженного рабочего дня. «Расслабляюсь на работе», пишет Инна, «дома ремонт». Так вот, если вы хотите на работе отдыхать так же, как Инна, ну, пора хотя бы перепланировку начать, а там разберетесь. Вот вам, пожалуйста, в топе у Маши массаж. Виктория обожает горячую ванну. Но я уже говорила, что горячая ванна меня лично прибивает. Ну хотя, что еще нужно, да, после тяжелого рабочего дня? Прибило так, чтобы до следующего утра выспаться хорошенечко. Ну, может быть, в этом и есть смысл. А ваш лучший способ расслабиться после напряженного рабочего дня? В телеграме Инистар рассказывайте. 610-9950, код 29. А мы пока Шаус послушаем. Love Tonight.
1: Наконец-то шоу. Рубрику представляет LaModa. Твой гид по стилю.
2: Сезон скидок уже на LaModa. Zarina, Austin, Sela, Mango. Коллекции любимых брендов по выгодным ценам. Обновляйте гардероб в приложении LaModa. Подробности на LaModa Buy и по телефону 8044-784-84-84.
3: Радио Юнистар.
4: Юнистар.
3: Хит

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Высокая температура, головная боль, ломота в теле.
0: Тайлол – комбинированный препарат со вкусом лимона для облегчения симптомов ОРВИ и гриппа. Тайлол – помощь без лишней драмы. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Противопоказан детям до 12 лет в период беременности и лактации. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией и проконсультируйтесь с врачом. Производитель Нобель и Лачанаи Вети Джарет, Турция.

0: Хитомные не старые Teddy Swims готовится ворваться в наши динамики с хитом Mr. Know It All. Все еще люблю этот хит, несмотря на то, что он не на первой строчке нашего хит-парада. А кто на первой, будет решать вам. Мы пока послушаем Мота. И Аврил Лавин, My Happy Ending. Раньше остальных этот хит, сразу же после выпуска новостей и прогноза погоды.
1: Реклама. Украшение мечты для той, кто делает.

0: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту и загадать желание под огромной планетой. Подарите настоящие эмоции для всей семьи. Детям до 3 лет вход бесплатный. Подробности и билеты на di.by.
1: Дни здорового сна в салоне мебели «Свислач». Старожовская, 8. По 18 октября на кровати и матрасы скидки до 50%. Пледы и подушки в подарок. Подробности по телефону 29-159-87-49 и на сайте Swisslodge.by.
2: Остался всего один рекламный ролик.
3: Icon Autograph Snow 5. Баланс управляемости и комфорта в каждом повороте. Надежное сцепление на зимней дороге. Поставь новый автограф.
4: Шины Icon Tires.

Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Больше 96 тысяч мест забронировано на первый модуль репетиционного тестирования. Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Всего же, по его словам, на этот этап выделено почти 156 тысяч мест, а первые испытания в пунктах тестирования начнутся уже завтра. В Минске дополнительно откроют 14 площадок на базе библиотек. Те, кто сдаст тест там, увидят свои результаты быстрее, всего за 5 рабочих дней вместо обычных 10, пишет Белта. На 1000 женщин в Беларуси приходится в среднем 816 мужчин. Такой статистикой поделились в Белстате ко Дню матери, который отмечают сегодня в стране. Специалисты отмечают, что среди молодежи до 39 лет мужчин даже немного больше – 1016 на 1000 женщин. Всего же на начало года в Беларуси насчитали 4 миллиона женщин и чуть больше 3 миллионов мужчин. Получается, что женщины составляют большую часть взрослого населения страны – 55%. В Беларуси продолжают экспериментировать с дорожной разметкой, чтобы повысить безопасность движения. В Гродно впервые в стране нанесли необычные зигзаги, которых пока нет в действующих правилах дорожного движения. Экспериментальные ломаные линии визуально сужают проезжую часть. По задумке ГАИ, этот оптический эффект заставит водителей инстинктивно снижать скорость перед пешеходным переходом. И в завершении выпуска. Стали известны самые популярные эмодзи в социальных сетях. По данным компании «Медиалогия», пользователи все чаще выбирают понятную классику. Первое место уверенно держит сердечко, почти 242 миллиона сообщений. А за ним идут огонь, смеющийся смайлик, большой палец вверх и сложенные в намасте руки. Кстати, любители ставить сердечки чаще всего сидят в ВКонтакте, Инстаграм и Одноклассниках. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. В жилом комплексе «Уютный» открыта продажа современных коттеджей. Просторные дома с продуманными планировками, собственными

0: земельными участками и развитой инфраструктурой. Все для комфортной жизни вашей семьи. Узнайте больше на сайте «Уютный бай». Белгазпромбанк вашу ставку по ипотеке меняет на свою. Кредит, выданный другим банком на приобретение и строительство квартир, можно рефинансировать в Белгазпромбанке. Процентная ставка в течение первого года составит 10,8% годовых и 14,3% годовых, начиная со второго года. Реальная экономия с первого месяца рефинансирования. Подробная информация по телефону 120 и на белгазпромбанк.бай. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде.
1: Партнер новостей – кондитерская фабрика «Красный пищевик».
2: Добро пожаловать к нам на фабрику. Я Звездный Джойц. И каждый день здесь начинается одинаково. Кто-то скажет рутина, но для нас она такая сладкая. Здесь рождается наша драже Джойц. Это место, где ожидание превращается в яркие эмоции. Молочный шоколад, йогуртовая глазурь. Все, что вы так любите. Джойцы, настроение на максимум.
0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Минске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гродно будет до 9 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 2, плюс 4, и в Минске этой ночью до плюс 6 и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла, в остальных городах без осадков и такая же температура, и в Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей.
1: Погода меняется, а радость от шопинга в сети «Пятый элемент» остается неизменной вот уже 30 лет.

вместе. Миллионы довольных клиентов. Инновации, доступные каждому. Спасибо, что выбираете нас. «Пятый элемент». 30 лет – это только начало.

0: 19.13, наконец-то шоу на Юнистар продолжается, а тем временем Мустанг превращается в пикап. В компании Ford показали результат эксперимента. Популярный Мустанг обрел новый кузов. Да, это всего лишь концепт, и создали его молодые сотрудники цеха экспериментальных автомобилей, но в основе был вполне себе реальный автомобиль, который вообще-то отправляли на утилизацию. Да, исчезли заднее сиденье и багажник, вместо него появился задний борт. Сам автомобиль получился компактным, с увеличенным дорожным просветом. Хотя те, кто его уже видел, говорят, что заниженная подвеска была бы здесь больше к месту. В общем, концепт уже привлек внимание. Глядишь, окрыленные успехом молодые специалисты, еще чего они экспериментируют. Ну, самое главное, чтобы мы это все увидели и смогли оценить. Ну и цена, чтобы была не кусачая.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
2: Юнистар. Юнистар. Хит за хитом.

0: Партнер шоу – представительство фармацевтической компании «Нобель Турция» в Республике Беларусь.
1: Наконец-то шоу. 19.17, это наконец-то шоу на Юнистар. Я тут периодически отвлекаюсь на Телеграм, а там вы мне рассказываете, да и что там показываете, как вы расслабляетесь после тяжелого, напряженного рабочего дня. Девочки, это что ж творится-то? Я сейчас всю аппаратуру слюнками-то попорчу. Так вкусно отмечать День матери. Разве ж это законно? Марина, ну, мои поздравления принимайте. Да и все мамы тоже. Вы наши пуговки. Да, не устану повторять, что именно на вас все держится. Так, о важном. О пробках давайте-ка поговорим. Итак, 4 балла из 10. Самая крупная пробка сейчас на Куйбышево от Кульмана до Сурганова. Очень скоро еще одни предсказания. Это я намекаю на деловой гороскоп на завтра.
0: Наконец-то шоу. Партнер дорожной информации «Такси Командир».
2: Поехали!
3: Номерочек простой, 7900. «Такси Командир» всегда рядом с тобой.
4: Реклама.
0: Выгодные цены на зимние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет с 13 по 19 октября. По карте лояльности стейк форели всего 38,99 за 1 килограмм. Изделия макаронные «Барилла» 3,49 за 450 грамм.
5: Выгодно с Гиппо и Белмаркет.
0: Подробности на Гиппо.бай и Белмаркет.бай. Телефон 017-378-5040.
6: Вечером грустится? Тогда пицца «Лисица».
7: Прямые эфиры, топ-новости, шорты и громкие телепроекты. Все, о чем говорит страна, на единой национальной площадке. Заходи и смотри. Видео Бел

0: в Большом зале Белгосфилармонии хоровая капелла имени Ширмы представит новую программу «Новое пространство. Звуковой портрет современности, где переплетаются академизм и авангард, минимализм и неофольклор, национальные традиции и глобальные тенденции. 6+. Организатор Белгосфилармония. Телефон 17-396-1617. Сайт Philharmonic.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Кофе купил.
3: Вернулась.
2: Билеты в кино.
3: Вернулась.
2: Поужинали.
3: И это вернулось.
2: Что у тебя постоянно вызывает?

0: mobilebank.by или по телефону 120.
1: Это была реклама. А дальше мировой хит.
0: Партнер препарат Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар представляет. Простыло горло, вот удар.
3: Аргентокия Нанолар.
2: Аргентокия Нанолар. Помощь в лечении ангины и воспалительных заболеваний горла и полости рта. Спрей для горла Аргентокия.

0: 19:27, наконец-то шоу «Ныне старый». Я тут для того, чтобы предсказать будущее. Для вас, овны, сперва не сдавайтесь, особенно завтра. Вот стоит вам только руки опустить, как появится какое-то обстоятельство, которое могло бы спасти положение, да уж поздно будет, тельцы. Завтра вас будут окружать маски. Придется приложить немалые усилия, чтобы разглядеть скрывающиеся под ними лица. Но это того стоит. Близнецы. Доверять другим, конечно, нужно, но не стоит предпринимать серьезных действий, не позаботившись о тылах. Вас никто не собирается обманывать, но мало ли что может случиться. Раки. Холодная голова и чистые руки. Замечательный лозунг, но не в вашем случае. Хотя руки, разумеется, пачкать не обязательно. Немного эмоций вам завтра не повредит. Львы. Вы, конечно, не хотите никого обидеть, но завтра вам вряд ли это удастся. Постарайтесь, по крайней мере, чтобы это был не слишком уж близкий и нужный вам человек. Девы. Завтра вы лишь маленький винтик в чьей-то сложной игре. Но очень важный винтик. Если душа просит острых ощущений, ваше положение позволяет даже шантажировать того, в чью пользу вы играете. Весы. Завтра вы можете стать жертвой навязчивой идеи. Пытаться с ней бороться бесполезно, так что расслабьтесь, да и в конце концов не так уж она плоха будет. Скорпионы. А вы не будьте слишком строги к своей особе. Это довольно милое такое существо. Ну, вы сами, разумеется. Завтра понравится оно не только вам, но и большинству окружающих. Кто-то будет душкой. Стрельцы. Вы все обдумали накануне, по крайней мере, должны были это сделать, так говорят звезды. А теперь действуйте, только не очень агрессивно, пожалуйста. Козероги. Завтра вы будете чрезмерно риски. Постарайтесь контролировать свои слова, а то запугать вы всех запугаете. А что делать потом будем? Непонятненько. Водолеи. Завтра вам не стоит предъявлять какие-то претензии, кому бы то ни было. Вам с удовольствием объяснят их необоснованность. Потом придется извиняться. Рыбы мои, если в вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но не требующее больших физических нагрузок дело. Теперь все мы знаем, чем заняться завтра. Не благодарите.
1: Радио Юнистар. Хит за хитом.

0: Ясно от Белтелеком. Тепло и выгодно в каждом доме.
1: Привет! Это программа о том, что иногда хорошо известно школьникам, но не их родителям. Меня зовут Дмитрий Николайзин.
0: Надо знать.
1: С приходом осенних холодов рука так и тянется к чашке с горячим чаем или кофе. Кажется, мы делаем это просто для бодрости. Или чтобы согреться после поездки в автобусе и метро. Но психологи смотрят на эту привычку глубже. Оказывается, тепло в наших руках напрямую связано с нашим внутренним состоянием. Дело в том, что за восприятие тепла и душевного комфорта отвечает особый участок нашего мозга, который нейробиологи называют островковой корой. И вот интересный факт. Когда мы держим в ладонях теплую чашку, мы подсознательно воспринимаем обстановку вокруг как безопасную и уютную. Напряжение тут же спадает, коллеги в офисе кажутся дружелюбнее, а бытовые проблемы отходят на второй план. Так что горячий напиток – это самый простой способ поднять себе настроение посреди рабочей недели. И это «Надо знать» на Юнистар – программа об очевидных фактах, которые мы иногда упускаем из виду.
0: «Надо знать».

0: футболку на ВБ закажу, так дешевле будет.
1: Рубрика представляет компания «Автосеть». Шины и диски. Выгодные цены на зимние шины. В магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.
0: Это Юнистар.
2: Юнистар.

0: как мы выяснили, расслабляться нужно всем. Ну, а вот что с пробками? Можно расслабиться? Их практически нет. Дороги почти свободны, 2 балла из 10. И проспект Дзержинского загружен по-прежнему. От МКАД до Сергея Есенина, ну ладно, там 6 минут. Калиновского от Кнорина до Логойского тракта 4 минутки. Примерно столько же уйдет на Кунцевщину. От Кунцевщины 32 до Притыцкого. Ну что, едем домой расслабляться.
1: Партнер дорожной информации «Такси Командир».

0: реклама.
1: 24 октября. Минск-Арена. Мировое шоу саундтреков «Синема Медли 2». Для детей старше 6 лет. ГУ.

А вы заметили, с какой скорости невероятной мы вообще движемся к выходным? Среда на календаре, завтра четверг, а потом уху, я величество пятница. Вот с этой мыслью я, Аня Васильева, буду с вами прощаться. До завтра, назначаю свидание, как обычно, без пяти минут вечер. Встречаемся тут для того, чтобы

0: детей старше 16 лет. Рабочий день еще идет, а вы уже устали. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, я Валентин Середа, и завтра утром я расскажу, что означают красные и желтые кружочки на шинах автомобиля. Все не так, как мы думали раньше.
2: Три самых необычных домашних питомца, которые приносят пользу вашему дому. Вот об этом я, Петр Сафронов, расскажу вам завтра в утреннем шоу.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
3: Реклама. Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
4: Детское мясное пюре Аршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.
5: Компания «Медиаизмеритель» проводит исследование телевизионной аудитории Республики Беларусь. Его цель – получить актуальную информацию о телесмотрении в нашей стране, чтобы сделать телевидение лучше. Важно! Все ваши ответы строго конфиденциальны. Если к вам обратятся сотрудники Единого национального медиаизмерителя, пожалуйста, примите участие в этом опросе. Внесите свой вклад в создание телевидения завтрашнего дня. «Медиаизмеритель». Исследуем телевидение вместе.
6: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Как показать детям розовую планету, не покидая города? На Машерова 15/1. Медиавыставка «Небо-река» — это масштабный мир, где можно покататься на лодках, погулять по подвесному мосту,

0: Добрый вечер. С новостями к этому часу Леся Никитина. Больше 96 тысяч мест забронировано на первый модуль репетиционного тестирования. Об этом рассказал директор Республиканского института контроля знаний Дмитрий Миронов. Всего же, по его словам, на этот этап выделено почти 156 тысяч мест, а первые испытания в пунктах тестирования начнутся уже завтра. В Минске дополнительно откроют 14 площадок на базе библиотек. Те, кто сдаст тест там, увидят свои результаты быстрее, всего за 5 рабочих дней вместо обычных 10, пишет Белта. На 1000 женщин в Беларуси приходится в среднем 816 мужчин. Такой статистикой поделились в Белстате ко Дню матери, который отмечают сегодня в стране. Специалисты отмечают, что среди молодежи до 39 лет мужчин даже немного больше – 1016 на 1000 женщин. Всего же на начало года в Беларуси насчитали 4 миллиона женщин и чуть больше 3 миллионов мужчин. Получается, что женщины составляют большую часть взрослого населения страны – 55%. В Беларуси продолжают экспериментировать с дорожной разметкой, чтобы повысить безопасность движения. В Гродно впервые в стране нанесли необычные зигзаги, которых пока нет в действующих правилах дорожного движения. Экспериментальные ломаные линии визуально сужают проезжую часть. По задумке ГАИ, этот оптический эффект заставит водителей инстинктивно снижать скорость перед пешеходным переходом. И в завершении выпуска. Стали известны самые популярные эмодзи в социальных сетях. По данным компании «Медиалогия», пользователи все чаще выбирают понятную классику. Первое место уверенно держит сердечко, почти 242 миллиона сообщений. А за ним идут огонь, смеющийся смайлик, большой палец вверх и сложенные в намасте руки. Кстати, любители ставить сердечки чаще всего сидят ВКонтакте, Инстаграм и Одноклассниках. А вот какие курсы валют установил на завтра Нацбанк. Евро – 3 рубля и 37 копеек, доллар США – 3 рубля 1 копейка и 100 российских рублей – 3 рубля и 60 копеек. И к новостям компании. Уютное предложение в жилом комплексе «Уютный». Таунхаусы площадью 206 квадратных метров доступны по стартовой цене от 6100 рублей до 6400 рублей за квадратный метр. Почувствуйте вкус жизни в своем собственном таунхаусе. Подробности на сайте «Уютный бай», телефон 8029-195-1821. Такими были новости к этому часу. Меня зовут Леся Никитина. Ну а дальше о погоде. А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Минске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гродно будет до 9 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 2, плюс 4, и в Минске этой ночью до плюс 6 и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла, в остальных городах без осадков и такая же температура, и в Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды – лекарственные препараты «Гриполек» и «Гриполек плюс». Простуда может застать врасплох в любое время дня и ночи. Насморк, повышенная температура тела, головная и мышечная боль мешают работать и спать.
2: «Гриполек плюс» в желтой упаковке с кофеином и «Гриполек» в синей упаковке без кофеина принимаются при симптомах ОРВИ и гриппа. День и ночь хочу помочь. «Гриполек» и «Гриполек плюс».
3: Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением проконсультируйтесь с врачом и внимательно ознакомьтесь с инструкцией. На правах рекламы. Противопоказан при беременности и в период кормления грудью. 3 дня как жаропонижающие и 5 дней как обезболивающие. Производитель ООО «Амантисмед», Республика Беларусь.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Минске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гродно будет до 9 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 2, плюс 4, и в Минске этой ночью до плюс 6 и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла, в остальных городах без осадков и такая же температура, и в Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера».
2: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
3: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: короткая реклама.
1: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: А дальше хит за хитом.

0: слушаете.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.
2: И спустя много лет наша жизнь интернет, а я в ней снова и снова одинок.нет.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: Это что такое?
3: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
4: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

0: А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Минске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гродно будет до 9 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 2, плюс 4, и в Минске этой ночью до плюс 6 и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла, в остальных городах без осадков и такая же температура, и в Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей.
1: Партнер прогноза погоды «Бетера».
2: Почти 3000 оборотов в минуту. Нет, это не двигатель. Это средняя скорость теннисного мяча после удара игрока. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в «Бетера» спорт разбирают до мелочей. «Бетера». Игра крупным планом.
3: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.

0: Короткая реклама.
1: Максимальная скорость шайбы после броска Егора Шаранговича составляет более 240 км в час, что является вторым по силе показателем в его клубе из Калгари. Кто замечает такие детали? Мы. Потому что в Бетера спорт разбирают до мелочей. Бетера. Игра крупным планом.
2: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
0: Регистрируйся в «Фонбет» по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. «Фонбет» – другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет.бай» и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, этой ночью в Беларуси дожди пройдут в Бресте, Гродно и Минске, в остальных городах без осадков. В Бресте и Гродно будет до 9 тепла, в Гомеле, Могилеве и Витебске плюс 2, плюс 4, и в Минске этой ночью до плюс 6 и небольшой дождь. Завтра днем дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла, в остальных городах без осадков и такая же температура, и в Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Это что такое?
2: Это 1500 такое.
3: Регистрируйся в Фонбет по бонус-коду «Игра» и получай фрибет до 1500 рублей новым клиентам. Фонбет. Другой уровень игры.
4: Подробности на Фонбет.бай и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.

0: Это Юнистар.
1: Юнистар.
2: Metro Boomin' want some more, nigga.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла. В остальных городах без осадков и такая же температура. В Минске завтра днем тоже до плюс 12 и без дождей.

0: Коммерческая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла. В остальных городах без осадков и такая же температура. В Минске завтра днем тоже до +12 и без дождей.

А сейчас о погоде. По информации сайта Погода.бай, сегодня днем в Беларуси дождь обещают в Бресте и Гродно и 10-12 тепла. В остальных городах без осадков и такая же температура. В Минске завтра днем тоже до +12 и без дождей.

то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.